0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, переходим мы к «Чечеточке», а потом расскажем вам, что будет за победа у нас в «Чечеточке».
2: Потом, не сейчас расскажем.
1: Нет, потом.
2: Новость такая, что в последнее время огромное количество новостей про то, что скоро и россияне смогут на своих автомобилях ездить в Китай. И то, что вообще турпоток из Китая в Россию в полтора раза вырос после отмены виз. И первая строчка у нас будет связана с Китаем. Дед вернулся из Китая.
1: Да, дед вернулся из Китая. Вот так должны начинаться ваши частушки. Первая строчка. Дед вернулся из Китая. Ну ладно, расскажи, что за победа дает.
2: Надо же, спасибо, разрешил. Долгожданный концерт Сергея Куренкова состоится уже 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артисты», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+, если вы находитесь в Москве. 17 октября сможете, например, если вы не из Москвы, в Москву приехать, то поучаствуйте в «Чечеточке». Первая строчка. Дед вернулся из Китая. Автор самый классный, веселый, креативный и необычный, получит 2 билета на этот хороший, роскошный, душевный концерт.
1: Все, ждем ваши сообщения. Плюс 7 909 955 103 и 0.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
5: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

кричат, бегут колесики гуськом, спешат, хотят пугнуть парнишечку сибирским холодком.

Та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, он солянцу замаханул.

родину и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу смахну, тайком тихонечко вздохну, тайком тихонечко вздохну, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, ту-ту-ту-ту-ду, он слезу смахну, тайком тихонечко вздохну. Собаки мчатся

года, тут-тут-тут-тудум с лесу смахнул. Тайком тихонечко вздохнул, тайком тихонечко.

стену и в свое прошлое с тоскою загляну, слезу.

0: «Чечеточка» на радио «Шансон».
1: Итак, мы начали говорить о том, что турпоток из Китая и обратно вырос во много раз. В полтора раза после отмены виз.
2: Ну, даже взять просто наших знакомых. Среди наших знакомых огромное количество людей, которые поехали, взяли и поехали в Китай.
1: Я бы тоже поехал в Китай на Новый год.
2: Ты уже был.

0: сейчас ты, мы начнем петь частушки, и ты поймешь, что я имела в виду.
1: Все частушки. Просто я тебе
0: говорю,
1: что...
0: когда говоришь необычное что-нибудь, сочините, пожалуйста. Необычное. И все-таки, о, дед китаянку привез из Китая. Больше же оттуда нечего привезти.
1: Да.
0: Немножко критики, может быть, неконструктивный. Извините, я похвалю вас попозже. Пока немножко критики. Все, на самом деле, музыку, Марина, а то,
1: Марина,
0: разошлась.
1: Марина всегда использует теорию
0: кнута и пряника.
1: И
0: да.
1: Пряника, да, поэтому
0: я такая.
1: Будет и пряник, дорогие друзья.
0: Будет что-то там, белка будет.
1: Начнем с кнута, конечно. Итак, Егорыч и Семеновна поют ваши частушки. Дед вернулся из Китая.
0: Дед вернулся из Китая, да в придачу не один. Он привез с собой оттуда китаянка, лимузин. Опа! Опа!
1: А это
0: о
1: неплохо.
0: Чем я говорила?
1: Это неплохо, Марин.
0: А есть китайские лимузины?
1: Мне нравится, Дмитрий, да.
2: Дед вернулся из Китая с глазами узкими. Вот что делает еда с Китая с русскими.
0: Китайская еда, я скажу ей да. Так, это от Александра, теперь от Галины. Дед вернулся из Китая, китаяночку привез, а бабулька, причитая, пролила немало слез. Ну вот что, опять видишь, китаянки, что творят, да. А?
1: Ну вот у меня все более прилично.
2: А дед вернулся из Китая, это было лучше рая змея, там он запускал, а бабки чаю наливал.
0: О, какого змея?
1: А змеи китайские, это воздушные. Mm-hmm. Это от Ольги было сообщение.
0: От Натальи. Дед вернулся из Китая с китаянкой молодой. Буду страстным тебе мужем, не смотри, что я седой. Опа, опа, вот такой вот дедушка.
2: Что? А теперь вот от Илюшеньки. Дед вернулся из Китая, притаранив пачку чая и помчал на разгуляй, громко крикнув, наливай.
1: Мы против употребления напитков.
0: Почему? Мы ж про чай.
1: А, про чай можно.
0: Дед вернулся из Китая, всем нихао и сисе. Дебыци за китайский, я от твоих от русских слов. Что? Что это сейчас я спела? Простите, извините. Надеюсь, это был не китайский мат.
1: А может быть и китайский мат, кстати, да.
0: Ну, все, это мой последний день в эфире. Ребят, ну, сами
1: вот,
0: виноваты.
1: Ну вот, дорогие друзья, так вот легко и непринужденно мы освободили место.
0: Молодым. Друзья, ну я пока еще тут, поэтому разыгрываем два билета на концерт Сергея Куренкова. Он состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». Возрастное ограничение 12+. Уже скоро узнаем, кто же из наших радиослушателей за лучшую щечетку получит два билета на этот концерт.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Шансон. Это «Щечёточка» на радио «Шансон». Мы сегодня взяли новость про то, что турпоток из Китая вырос 1.5 раза после отмены виз, а к 30-му году мы готовимся принимать больше 5.5 миллионов туристов из Китая. Давайте,
6: может,
5: давайте
6: все. Экскурсии водить для них. Ну. Ты готов? Типа, слушай, шансонные места Москвы.
5: Шансонные, да, готов. Только мне надо, чтобы...
6: Что мы покажем? Таганку.
5: Слушай, а сейчас же
6: площадь
5: есть...
6: Площадь разгуляй.
5: Переводчики же есть люди, да, синхронные, которые... То есть я говорю по-русски, а им там в китайские уши уже нужный текст поступает.
6: Ну, правильно? Можно так сказать, китайские уши.
5: Ну, это же красиво.
6: Ваши китайские уши достойны.
5: Ваши достойны наших русских слов. Красиво?
6: Нормально, хорошо, что слов, а не чего-то другого. А, так, друзья, первая строчка у нас. Дед вернулся из Китая. Оригинальность ваша сегодня меня радует.
5: Да?
6: Ну да.
5: Но как-то ты
6: Два билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве. Возрастное ограничение 12+. Ну что, давай, зажигай, включай музыку.
5: Так, поехали, давайте. Егорыч Семеновна появляется в нашей студии для того, чтобы пробить самые смешные и самые забавные частушки.
6: Дед приехал из Китая в дом родимый, край берез, бабка с калкой встречает китаянку, дед привез.
5: Опять.
6: Это от Владимира, который из Воронежа.
5: Дед, короче, вывез всех китаянок. Дед вернулся из Китая, кимоно с собой привез, по селу теперь гуляет узкоглазый Дед Мороз.
6: А что, после поездки в Китай глаза сужаются?
5: И Новый год наступает, да. У Дмитрия.
6: Дед вернулся из Китая, притащил себе жучков. Когда кушать он собрался, всех добавил разом в борщ. А что там, едят жучков прям активно?
5: Ну, видимо, да.
6: Дмитрий, откуда вы же это знаете? Интересно.
5: А дед вернулся из Китая, микросхемы он привез. Бабка пляшет, припевая, нету горести и слез.
6: Опа, опа, интересно, почему микросхемы? Ну ладно.
5: Потому что, видимо, там они хорошие и дешевые.
6: Дед вернулся из Китая, сувениров чемодан для соседа приволок он на газель карданный вал. Опа, опа, вот, кстати, то, что есть китайские автомобили, на них нужны запчасти, это вот я поверю, это от Маруси.
5: А дед приехал из Китая, тараканов насушил, торговал у входа в холле, Куренкова угостил.
6: Опа, опа, причем бедный Сергей Куренков отказался, я надеюсь, от тараканов. Так, что, пора итоги подводить, как ты думаешь?
5: Ну, давай, давай, подведем.
6: Тогда давай вот это будет победитель, как мы с тобой решили. Наталья, лучше ничего не пришло. Дед вернулся из Китая, много острова поел, подвело здоровье деда, желудок лечит он теперь. Ну вот это уже ближе к истине, да?
5: А можно я еще одну пропою? Ну, победитель, да, остается тот, который добробил. Просто мне вот нравится про Си Цзиньпиня. Дед вернулся из Китая, галстук, красный флаг в руке. Си Цзиньпин кричит вдогонку: будь готов, всегда готов. Нет, не смешно?
6: Я просто уже спрашиваю Наталью ее номер телефона.
5: Ты просто пионерами не была, поэтому да, тебе не смешно.
6: Я помоложе, чем ты.
5: Согласен.
6: И чем он.
5: Чем Си Цзиньпин.
6: И чем наш дед, про которого мы частушки поем. Как-то быстро сегодня пролетел эфир. Может быть, мы еще успеем рассказать щепотку новостей?
5: Щепотку?
6: Да.
5: Ну, давай щепнем что-нибудь.
6: Но сейчас или попозже?
5: Нет, сейчас, конечно.
6: А, сейчас?
5: Если хочешь щипать, щипай.
6: Песня щипача. Так, самым некурящим регионом России является Чеченская Республика. Молодцы, ребята.
5: Ну, это предсказуемо. Я думаю, что и самая малопьющая, а будет она же. А вот как тебе такая новость, что репетиторы обогнали айтишников по доходам? Репетиторы могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Опытные преподаватели берут от 3 до 7,5 тысяч. 300. Да, от 3 до 7,5 тысяч за занятие при полной загрузке могут получать 75 тысяч в неделю. Но, честно говоря...
6: Ну, это надо вообще из компьютера не выходить, а только говорить.
5: Я просто не знаю, за 7,5 ты бы взяла себе репетитора по какому-нибудь?
6: По китайскому?
5: Да, хоть по какому.
6: Может быть, да.
5: Но за трешку, да еще красная цена, но 7,5,
6: слушай,
5: это куда?
6: Если у тебя ребенок в 11 классе, и тебе нужны репетиторы, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ, никаких денег не жалко.
5: Серьезно? И
6: я думаю, что...
5: 7,5 такая
6: Кстати,
5: цена?
6: Это можно было бы сделать отдельной темой. Сколько вы в этом учебном году платите за репетиторов?
5: Будете платить.
6: Или, ну, уже начали же, я
5: уже
6: думаю.
5: Уже начали,
6: Или пока
5: да.
6: еще первая, вторая неделя
5: ну,
6: осени.
5: Ну, кстати, пора уже готовить репетиторов тогда. В принципе, можно
6: Готовь
5: будет завтра.
6: Готовь репетитора
5: Завтра, следом. Может быть, мы об этом поговорим. Все, дорогие друзья, прощаемся.
6: Там уже Андрей Петров пришел.
5: Прекрасно. С вами было
6: ручками.
5: Утреннее шоу в формате 2D. Марина Дымова.
6: И Артем Демин.
5: До завтра.
6: Всем пока.
5: До 7 утра.
7: Кидают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тюрьме.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Посмотри вокруг.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: В Москве 11 утра. В студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Срок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании по месту нахождения завершится сегодня в 23:59 по московскому времени. Подать заявление на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель» граждане могут через госуслуги. Дистанционный формат голосования в этом году пройдет в 32 регионах и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать таким образом смогут более 48 миллионов человек. Иностранные граждане подали свыше 100 тысяч заявлений на поступление в российские вузы. Наиболее активно документы направляют абитуриенты из Китая, Индии, стран СНГ, государств Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Прием документов от иностранных поступающих продолжается до конца сентября, поэтому число заявлений еще может вырасти. Миноборнауки ставит задачу увеличить число иностранных студентов до 500 000 человек, пока их 422 тысячи. Россиянам, тратящим на выплаты по долгам более 80% ежемесячного дохода, сложнее всего получить потребительский кредит. Об этом рассказала газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Если показатель долговой нагрузки находится между 50% и 80%, автоматического отказа не последует. Однако кредитные организации будут отдавать предпочтение заемщикам с официальным стабильным доходом и хорошей кредитной историей. Нерегулярные или неофициальные доходы при оценке платежеспособностями банками учитываются все меньше. Чечня – самый некурящий регион России, сообщает Минздрав. По данным ведомства, доля курящих жителей Чеченской Республики составила всего 0,32%. Низкие показатели также зафиксировали в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане. Там доля курящих не достигает 10%. В число малокурящих регионов также вошли Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Мордовия. Больше всего, по данным Минздрава, курят в Еврейской автономной области, в Приамурье и в Бурятии. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: И мы тоже так довольны, так рады, что пришел понедельник. Ну-ну-ну, на самом деле утреннее шоу 2D постаралось, чтобы ощущение от понедельника было легкое, приятное, чтобы понедельник не казался тяжелым. И мы это начинание поддержим на радио «Шансон Студии» «Хорошего радио». Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. Принцесса в эфире побывала, пить с ней вино. Это следующая композиция будет и «Игра воображения». Очень скоро на «Шансоне».
1: А она в мою рубашку временно и скоропостижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенны, в небо словно в первый раз летят.

0: Она со мной.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

О превратности игры воображения. Александр Розенбаум на волне хорошего радио. Если вам интересно, как у Александра Розенбаума появляются песни, чаще всего пишет сразу и то, и другое. Это ведь, говорит, очень тонкая работа. Музыка чувствует слово, а словом музыку. И все это должно быть обязательно, по мнению Александра Розенбаума, созвучно.

безумие сдалась до отражения моих глаз.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон-парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
7: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: наша программа на шансоне «Дави на газ» тоже умеет считывать послания, в том числе об автоматической фиксации отсутствия полиса ОСАГО. Камеры-то на дорогах должны были ввести через 2 недели в работу, но вот введут ли, через несколько минут программа и поразмышляет. Ну а пока на шансоне «Без любви твоей не смогу».
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. История с внедрением автоматической фиксации камерами отсутствия полиса ОСАГО тянется довольно давно. И вроде бы все должно было заработать с 1 октября. Российский союз автостраховщиков рапортует о полной технической готовности системы. По их оптимистичным заверениям, базы выверены до блестящих 99,98% точности. Казалось бы, нарушителям пора готовиться к ежедневным автоматическим письмам счастья на 800 рублей. Однако в МВД этот праздничный оптимизм разделять не спешат. В ведомстве намекают, что спешка страховых компаний понятна, ведь количество нежелающих покупать дорожающие полисы растет. Но реальность пока отстает от красиво нарисованных отчетов. На стороне полиции система не готова к интеграции. В МВД справедливо опасаются, что преждевременный запуск обернется шквалом ошибочных штрафов и мощным общественным резонансом. Поэтому с 1 октября система, скорее всего, не заработает. Это самая противоречивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Шансон. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить, пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем мерзну.

0: поженимся с тобой, давай поженимся, и я со всем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся, и я со всем, что раньше было, залежу.
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Начало века.
3: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

а на другой салфетке вообще два слова «Яндекс.Радио». Радио «Шансон» теперь всегда там с вами. Так что хорошей музыки становится с каждым днем все больше. И любимые песни любимых артистов можно слушать где вам удобно. В дороге, на работе или где-нибудь... Где удобно именно вам? Вот так. Для лиц старше 18 лет включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Уховы, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Говорила.

0: Час дня в Самаре с новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился в Сызрани с сотрудниками Управления по общественной безопасности, делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации города, а также аварийно-спасательной службы и единой дежурно-диспетчерской службы. Обращаясь к собравшимся, глава региона отметил профессиональную работу спасателей при ликвидации последствий вражеских атак и беспилотников, о котором неоднократно подвергался муниципалитет. В ходе встречи губернатор вручил региональный награды, медаль за доблесть и отвагу, почетный знак заслужения людям, а также благодарности губернатора Самарской области спасателям, в числе которых сотрудники городской единой дежурно-диспетчерской службы и управления по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В рамках рабочей поездки в Сызрань губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном 85-летию АО «Тяжмаш», и вручил государственные и региональные награды сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. Глава региона поприветствовал машиностроителей, подчеркнув значимость завода для промышленного комплекса Самарской области и страны в целом. АО «Тяжмаш» является поставщиком оборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики, горнодобывающей промышленности, космодромов и судостроительных комплексов. Его продукцией оснащены многочисленные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В ходе церемонии коллективу АО «Тяжмаш» вручили орден почета. Этой высокой государственной наградой предприятие награждено указом президента Владимира Путина за большой вклад в развитие промышленности и достигнутые трудовые успехи. С 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Учебники иллюстрированы, и в них есть исторические карты, а также ссылки на дополнительные электронные ресурсы, в том числе материалы портала история.рф и президентской библиотеки.
1: Интересно. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 17 градусов. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Сильные песни начали этот час на волне хорошего радио. Кульчик звучал на волне шансона в студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а дальше к нам дуэт присоединяется. И в этом дуэте голос Алексея Петрухина. Опознаете, пластиночка звучит. А чуть позже узнаем, что такое «Белый пепел» на радио «Шансон».
2: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: композиция «Белый пепел» на волне хорошего радио. В минувшие выходные гулял Салехард, праздновал 431-й день рождения. Но как было отказаться, если позвали и не приехать, не поздравить жителей единственного города на Полярном круге? Вот Александр Маршал как раз в выходные в Салехард слетал, своими песнями горожан поздравил. «Горький вкус бузины» дальше на хорошем радио.
1: От тебя обижала молодость, от меня.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
0: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

дуэтом на радио «Шансон» Аня Воробей и Владимир Захаров. Песня называлась «Встреча». Знаете, как говорят, все бывает в первый раз. И в конце этого месяца на одном из центральных телеканалов выйдет шоу «Супер Стар». И в нем как раз Владимир Захаров с группой «Рок Острова» поучаствует. Вы скажете, ну и что, шоу и шоу. За 40 лет их музыкальной жизни ребят никогда в подобных акциях не участвовали. И для Владимира Захарова это будет уникальнейший опыт.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: не только птицы на юг собираются, мы тоже скоро на юг. Через 40 дней, с 24 октября, стартует на берегу Средиземного моря в Турции легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И на этом празднике музыки, празднике летней музыки, даже так правильнее сказать, будут артисты любимые Михаил Шуфутинский и многие-многие другие. Для того, чтобы выяснить, кто к нам присоединится на фестивале «Бархатный шансон», заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности есть для лиц старше 18 лет. Эта информация. Ну, а что касается отдыха на Турецком берегу, знайте, что вместе с нами там не только будут артисты, но и легендарные 2D шоу, то есть Марина и Артем тоже на юг отправятся на фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский, мы, кстати, дальше слушаем. «Случайность» песня.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон». 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Много.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России снизилось до минимального уровня за 30 лет. Это произошло благодаря изменению образа жизни молодежи, сообщили в Госдуме. По мнению депутатов, молодые россияне также стали реже курить, чем представители старших поколений. При этом здоровый образ жизни молодежи думцы связали с растущим уровнем самосознания и ответственности за здоровье, а частичный отказ от табака среди старшего поколения с ужесточением законодательных ограничений. Обновление общественного транспорта в регионах позволит решить проблему с дефицитом парковок в крупных городах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, когда общественный транспорт становится качественным и доступным, люди чаще выбирают его для ежедневных поездок и реже пользуются личными автомобилями. Это, в свою очередь, способствует снижению нагрузки на дорожную сеть, а также повышает общий уровень комфорта в городах. К 2030 году в регионах планируется обновить 85% пассажирского парка. Траты россиян на новые отечественные легковушки в августе выросли на 3/4 и достигли 107 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Затраты на покупку японских автомобилей за год увеличились почти наполовину, а европейских всего на 3%. Китайские бренды при этом провалились в продажах на 1/4. Однако по общим суммам затрат на покупку все еще лидируют китайцы, а по количеству проданных автомобилей – продукция российских брендов. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств. В их числе обезболивающие и лекарства от кашля. В ведомстве пояснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 19 градусов, давление 748 миллиметров, температура днем ожидается до плюс 20. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит любовь.

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто стакан. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шагал.

История человека в телогрейке на радио Шансон. Если только-только к нам подключились на волне хорошего радио, так и знайте, что в ближайшие минуты много интересных песен прозвучит, потому что мы лишь начинаем. «Я брошу жизнь свою к твоим ногам» уже звучит, а любви еще скажем несколько слов чуть-чуть погодя. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: О любви Сергей Трофимов на радио «Шансон». Кто знал, что у Сергея Трофимова любовь к загородному участку проснется. Сентябрь, вы же понимаете, время сбора урожая. Вот на столе у Сергея Трофимова теперь много чего своего. От яблок до перцев с помидорами. «Тяжело седому пацану». Следующая композиция, которая звучит на радио «Шансон».
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
3: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
4: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
5: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
5: 0+.
6: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

мое тебя согреет, и между строк не будет пустоты. Я, как и ты, я тоже в счастье верю, и сквозь года готов любовь нести.

и все в слезах, придут ренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

«Она не любит одиночество» звучало в эфире «Хорошего радио». Вот дальше как раз «Не будет одиночества», дальше дуэтная работа. И в этом дуэте голос Алены Петровской услышите. Но так и знаете, что в прошлом месяце хорошо, продуктивно Алена поработала в музыкальной студии.

студии. И теперь у Алены новая песня. Скоро обещает устроить премьеру в начале октября во время одного из ближайших концертов. А пока Всемирная паутина выкладывает только фрагменты, ну, чтобы могли ознакомиться. Итак, «Донская бравада» на хорошем радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Можно даже добавить, что нас не испугают в ноябре ни снег, ни дождь, ни настоящий холод, потому что мы знаем, всенародная танцплощадка «Разгуляй». Если будет, значит, придет тепло хотя бы на один вечер. Будет очень здорово. На столичной лайф-арене соберутся любимые артисты, и вас приглашаем присоединиться. Несколько часов любимой музыки обязательно будут. Энергичные танцы гарантированы. Возрастное ограничение 12+. Самые доступные билеты на танцпол. Каждый может стать частью большого музыкального праздника и именно там. Валерия Кураса слушаем. Есть еще порох.
1: Шестой десяток подступил, час утрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
4: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Самсун.
1: Новости на радио Шар.
2: 14 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Торговый оборот России и Индии за последние 5 лет вырос в 7 раз. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году товарооборот составил 59 миллиардов долларов и есть большой потенциал дальнейшего наращивания. Значительная часть приходится на поставки энергоресурсов из России в Индию. Индийские предприятия ввозят к нам широкий спектр продовольствия, а также большие объемы фармацевтической продукции. По прогнозам экспертов, импорт товаров из Индии в Россию в ближайшие 5 лет может увеличиться втрое. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. В ближайшее время производители представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, необходимо провести испытания, потому что воздушное такси должно быть максимально безопасным. В свою очередь, первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. В Твери после реновации открылся городской сад. Он стал первым в России бесплатным парком аттракционов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в саду провели комплексное благоустройство, глубокую модернизацию инженерных сетей, восстановили исторические памятники. Кроме того, запущены 11 аттракционов, вход на которые будет свободным. Общественное пространство оснащено бесплатной сетью Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

вместо книжек я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

господа. Никто же загодя не знал, кому куда. Моя дорожка, наказание мое.

том, что год может быть за два посчитан на радио «Шансон». Звучала композиция. Ну, если хотите дополнительной информации о том, как летит время, посмотрите на календарь, посчитайте, до Нового года именно работать. Осталось чуть меньше 80 дней, а потом январские праздники. Ну, воодушевляет же. В понедельник хочется трудиться, хочется работать. Ну, а хорошие песни, разумеется, поддержат «Утиная охота». Дальше зазвучит в студии «Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем жить.

0: Юшенсон.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: обреченная я.
1: Да, слов цена высока, но эмоции, они вообще бесценны из-за хорошими эмоциями. Приходите 14 ноября на столичную Лайф-арену. Там, в этот день, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Будет много артистов, будет много песен, и, соответственно, настроение получится такое же искристое и яркое, как вот эта песня Джоя. Для лиц старше 12 лет. Возрастное ограничение.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
2: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
3: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
1: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

И любовь не забавное ли дело? Ты целуешь, а губы как жесть. Знаю, чувство мое перезрело, а твое не сумеет расслабиться.

прохладой меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как желтый скелет.

помню, как счастливым Галапузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мама.

Зика, а я ревел. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и мами.

С веничком в парилочке, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамина».

тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в баню не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: Петя Карманов, Анатолий Полотно на радио «Шансон» совместили артисты приятное с полезным. Эти выходные провели в Сочи. Когда не загорали и купались, выходили на сцену. А когда не выходили на сцену, загорали и купались. В общем, сказка. Или по-другому называется «Бархатный сезон». Сокол Хабибулин готов к нам присоединиться на радио «Шансон».
1: Космодром растаял в страшном гуле. От огня расплавился металл. Делегат планеты Хабибулин на ракете в космос улетал. Но покинув облака земные, космонавт лицом ударил в грязь. Он забыл родные позывные в тот момент, когда пошел на связь. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, я...

Родина родная называет собственных сынов. Земля, земля, я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин,

я Хабибулин, кто я? Земля, земля, не слышу зов Кремля. Земля, земля, я рапортую стоя. Я Хабибулин, кто я?

0: Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: В отличие от девочки проказницы в песне, прозвучавшей на волне хорошего радио, хорошая девушка Ольга Шатрова придет в студию уже очень скоро, но все равно за душу берет. И вы это поймете и услышите после выпуска новостей в программе «Только для вас». Был в студии Андрей Петров. С вами прощаюсь до следующих выходных.
1: Утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

действительно потом все вздыхается, вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал.

Я попался на его заклинание раза три, но родился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
2: Нужны окна или балкон? Звони «Волкон» 377-7070.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио Шансон.
1: Новости на Радио Шансон.
2: 15 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 марта следующего года в России начнет работать механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак». Благодаря ему не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Об этом пишет «Парламентская газета». Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и станет доступно поставщикам и магазинам. Через «Честный знак» можно будет остановить оборот отдельной партии, конкретного товара, категории или продукции определенного производителя. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Программы продлены до 2030 года. Дополнительные средства получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский края, Ленинградская, Рязанская области и другие. Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Именно осень считается лучшим временем для посещения республики. В этот период спадает жара и устанавливается комфортная погода. Наши соотечественники бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Экскурсионные туры в Узбекистан за год подорожали на 5-10%. 5 дней без учета транспортных расходов обойдутся примерно в 77 тысяч рублей на двоих. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
3: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. С этого мгновения в студии радио «Шансон» Ольга Шатрова. И начнем мы с вами наше общение с программой «По заявкам только для вас». Это дневной выпуск. Ну и сразу давайте все явки, пароли озвучим. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш эфирный чат. Да, он гостеприимен. Пожалуйста, обращайтесь. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания. А также на этот номер можно обратиться через смски, ну или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка, называется как раз «Только для вас». Обращайтесь. Ну и давайте начнем мы с привета. Огромный привет Изольде, отличного ей отдыха и хорошей поездки, чтобы все, что задумала, пусть исполнится, всех благ и попутного ветра. Скучаем. А, это Ольга, но, видимо, не одна. А, да, давайте проверим вашу активность в этот понедельник. Еще раз напомню, наш контактный номер плюс 7-909-955-103-0. Это портал. Можно обращаться через Макс или через СМС.
4: То, что было вчера, все память забрала. Завтра что нам ждать? Не

Программа по заявкам только для вас на радио «Шансон». Да, это некий детектор вашего настроения и настроя. Поэтому, да, обращайтесь, пишите, рассказывайте, как прошли ваши выходные, как начался первый рабочий день этой недели, ну, радует ли вас что-то и, наоборот, огорчает. Вдохновляйте нас, вдохновляйте. Ну и давайте пока поздравим наших именинников. Привет городу Советску от Вадима Галаева, своей жене Валюшке, дочкам Валерии, Кристине, зятю Эдуарду, сыну, имениннику Михаилу. С днем рождения! Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Любим тебя. Расти, сына, женушке, спасибо за сына. Вот Вадим. С днем рождения поздравляю Александра Васильевича Верещагина. Мои пожелания, конечно же, здоровья, счастья, удачи. А за подписью «Друзья из Москвы». С днем рождения, Фадеева Андрея. Ты настоящий мужчина с открытым сердцем. И мы желаем, чтобы оно всегда было наполнено светом и теплом. Пусть рядом будут те, кто понимает тебя без слов, поддерживает в трудные минутки и разделяет радости. Здоровье, которое позволит осуществить все мечты, мудрости для правильных решений и смелости для новых начинаний. Пусть каждый день приносит ощущение полноты жизни, а воспоминания о прошлом греют душу. Будь окружен заботой, и пусть твоя сила помогает не только тебе, но и тем, кого ты любишь. Это ваш слушатель Андрей Мартыненков.

0: Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-7070.
3: Укротитель тигров. Карлос Брешани. Морские львы.
4: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
5: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон Парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист «Бутырки» Михаил Борисов и Александр Грауль. «Шансон Парад». Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
6: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

рождения. Согласитесь, это прям маленький портал в прошлое. Запах маминого пирога, старая открытка от бабушки, семейные традиции задувать свечи. Вот все это мгновенно возвращает нас в детство. Даже если мы давно не дети, вот эти детали будут того самого маленького человека внутри. Иногда именно в свой день рождения мы вдруг становимся, да, вот такими искренними и, да, любим поздравления, подарки. Это так здорово. Ну, давайте поздравим как раз именинников. Сестренку Наталью Николаевну Семенкину с ее днем рождения. Сестренка, желаю тебе исполнения всех сокровенных желаний, здоровья, вдохновения, удачи, позитива. Будь всегда в хорошем настроении, получай удовольствие от каждого прожитого дня. Оставайся всегда любимой, красивой, а главное, счастливой. Это твой братик Дмитрий с любимой женой Оленькой тебя поздравляет. И всем любителям шансона привет с правого берега матушки Волги. Поздравьте, пожалуйста, нашу любимую маму, бабушку Ларису Щербатых с днем рождения. Счастливых дней, долгих лет жизни, любви и всего самого прекрасного. Это сын Елисей, дочь Лидия, внучка Варя. Воронежская область, да. Ольгу Терентьеву с днем рождения. Желаем исполнения всех желаний, счастья, здоровья, благополучия. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками и незабываемыми впечатлениями. Это группа компании «Виктория». Все сотрудники.

Центрального телевидения Игоря Корнилова. Свой личный праздник отмечает и Дмитрий Медведев, российский политик и государственный деятель. Поздравляем. А вот вчера горячо любимому Александру Яковлевичу Розенбауму, да, был юбилей. Очень хотелось бы передать ему поздравления от всей души и поздравить с праздником. Дорогой вы наш любимый человек, и от всей души желаем вам крепкого здоровья, успеха в вашем творчестве и всего самого только наилучшего. Ваши поклонники Артур и Виктория. Низкий вам поклон за ваши душевные жизненные песни. +7 909 955 130. Обращайтесь.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только
4: для... Сегодня чудесный повод есть, да, для того, чтобы взять книжку, раскраску, рисунок по номерам или собственный набросок и посвятить себя творчеству, ведь сегодня день раскрашивания. Но на самом деле мы тоже можем раскрасить этот день, да, такими красивыми эмоциональными красками. А что для этого нужно сделать? Да просто поучаствовать в программе по заявкам только для вас. Плюс 7-909-955-103-0. Не так много времени у нас с вами в запасе, так что успейте поучаствовать. Так, из Москвы сообщение. Девочки, очень жду встреч с вами. Это ваша Оксана из Воронежа. Привет IT-агентству, офис, город Ярославль, Василий передан. Привет моему дорогому и любимому Лешеньке. Пусть не всегда мы друг друга понимаем, но я очень его люблю и ценю. А за подписью Светлана. Поздравьте, пожалуйста, со свадьбой Александра и Наталью из города Новосибирска. Увы, без подписи сообщения не указано. Вот они только-только стали счастливой парой или... отмечает уже, может быть, юбилей своих отношений. Но в любом случае мы вас поздравляем, и чтобы у вас все было замечательно. Леха свой привет адресует дорогой Евгении и хочет сказать, что ее очень-очень любит. Вернется из рейса и расцелует. Прям звучит как угроза приятненькая, да. Поздравьте, пожалуйста, нас с мужем с Светной свадьбой. Мы вместе уже 7 лет. Это Лина. Линочка, ну, увы, не узнаем мы имени вашего супруга, но все же мы вас поздравляем с медной свадьбой. 7 лет — это уже не просто влюбленность, а это прям серьезные отношения.

эти выходные женские футбольные коллективы «Локомотив», девушки Суперлиги, молодежная команда девушек выиграли свои очередные игры в турнирах. И на одной из них, из этих игр, был награжден лучший болельщик красно-зеленой семьи Лока Коняхина Антон с юбилейным посещением игр. 100 раз он проходил на Сапсан-арену и ездил к нашим девчатам в другие города. Девчат с победами. Так и дальше держать. Антону и всем болельщикам спасибо за поддержку. Это Нина Ивановна. Татьяна желает всем слушателям доброго понедельника. Вот она сейчас вся в трудах, красит стены вонючей краской. Выходит даже на улицу подышать, работает под радио «Шансон». С нами все быстрее. Удачи вам, Танюш. Все у вас получится. Это Татьяна из деревни Стародуб. Так, передайте, пожалуйста, привет всем орловчанам, а в частности амчанам. Это жители города Мценск. Обшиваю, утепляю веранду для своих любимых питомцев. Их у нас 5. 3 собаки, кот и кошка. Зима близко, нужно, чтобы всем было тепло. Это Андрей Годин. Танюшке, дочь, огромный привет передает Женя из города Люберцы. Еще один привет. Люблю вас, пишет нам Ольга. Вы лучшие, всем прекрасного настроения. И огромный привет передайте нашей ведущей, любимке Маргарите. Да-да, обязательно и в личном общении тоже передам. Ну и завершим мы нашу программу красиво поздравлениями с днем рождения. Сестричку Беллу из Прокопьевска поздравляют, желают быть счастливой. Казалось бы, да, не так уж и много слов пожеланий, но так ёмко. Будь счастлива, на этом все сказано. Ну и с днем рождения Ирину Павловну Карельскую. Всех благ, счастья, позитива, побольше смеха. Из Питера в Северодвинск летят поздравляшки и самые газопламенные от Саши Газореза. Ну что ж, на этом программа по заявкам «Дневной выпуск» подходит к своему логическому завершению. Я с вами не прощаюсь. Меня зовут Ольга Шатрова. Мы с вами услышимся в следующем часе. Ну а я напомню, что вы можете свои приветы передавать ежедневно в 15:00 и 21:00 по Москве.

она не жена, она влюблена в меня без ума, точно. Она не княжна, но она так нежна, она нужна мне очень.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 16 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Центробанк намерен повысить максимальную сумму перевода между юридическими лицами через систему быстрых платежей. Текущий лимит составляет 1 000 000 рублей, напомнила пресс-служба регулятора. Ранее национальная система платежных карт начала уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Минтранс планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о беспилотном транспорте. В документе четко пропишут ответственность производителей, управляющих компаний и диспетчера, который будет контролировать безопасность беспилотных средств. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, после принятия закона необходимо будет создать центры сертификации беспилотного транспорта. Отдельная тема – кибербезопасность. Высокоавтоматизированные автомобили должны быть полностью защищены от риска взлома. Никитин подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. Эрмитаж начал менять архитектурно-художественную подсветку Зимнего дворца. Первый этап работ начался в сентябре. Предполагается полная замена оборудования подсветки фасадов за исключением Большого двора, сообщила пресс-служба музея. Кроме того, обновят освещение в арке главных ворот, а у парадных подъездов появятся новые фонари. Завершить первый этап планируется в следующем году. Существующая подсветка Зимнего дворца сформировалась в нынешнем виде больше 20 лет назад. Еще минимум неделю жителей московского региона будет радовать теплая летняя погода, которую можно назвать бабьим летом. Об этом сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, отдельные дни будут теплее, другие прохладнее. Погода в столице на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Завтра и послезавтра днем ожидается до 20 градусов тепла, в четверг до 22. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Амир. Меркушева, радио «Шансон».

Ветер в голове. В понедельник это весьма оправдано, ведь наши эмоции, полученные на выходных, за нами шлейфом и тянутся. А вот вам еще одна причина, почему ветрено в наших головах. Сегодня отмечается день накопления жизненных сил. Это значит, что мы на перезагрузке. А вот что нам поможет пережить этот понедельник, так это любимые песни на радио «Шансон». Всем здравствуйте. С вами Ольга Шатрова. Я очень рада, что мы вместе.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Огонь может обжечь, но именно он дает свет и тепло. Так и любовь пугает риском, но дарит жизнь. В середине часа в рубрике «Дави на газ» Дмитрий Малыгин расскажет, какие нешуточные страсти бушуют вокруг новинки «Лады Азимут». На 30-й минуте этого часа интриги, скандалы, расследования. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что очень жду выхода нового российского кроссовера «Лада Азимут». Но вокруг точных сроков появления новинки в автосалонах развернулся интригующий детектив. Дилерские предприятия вовсю делятся радостной информацией о том, что серийное производство модели стартует на конвейере уже 18 сентября. Сам «АвтоВАЗ» сохраняет загадочное молчание. На прямые вопросы журналистов пресс-службе завода отвечает в духе шпионских фильмов. Объявим, когда придет время. Но дилеры продолжают фантазировать и прогнозировать. Кто-то из них оптимистично ждет первые товарные машины для тест-драйвов в ноябре, а другие более сдержаны и советуют готовиться к январским поставкам следующего года. Сам производитель рассчитывает запустить продажи в обтекаемом четвертом квартале и успеть выпустить до конца года скромную пилотную партию в несколько тысяч экземпляров. Судя по всему, в Тольятти решили поддержать потенциальных клиентов в приятном тонусе. Впрочем, к атмосфере секретности автогиганту не привыкать. Главное, чтобы заветное время пришло, наступило раньше, чем автолюбители устанут ждать и массово передумают в пользу вездесущих китайских конкурентов. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

я понял все. Прости. Сказала, что уходишь от меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Арсил Артро» в подарок. Звоните звездочка 125. Звонки по России бесплатные. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артро» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить «Арсил Артро» в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20.00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Любовь творит чудеса, но мне хочется пожелать, чтобы ваша сказка не заканчивалась у алтаря, а только начиналась. В следующем часе нас ждет встреча с Алексеем Филатовым. Программа «Катюша» ждет участия всех, кто служил или служит. С радостью послушаем все ваши армейские истории и воспоминания. Ну а ожидания нам скрасят Марк Бартон и Зайнаб Махаева.
1: Знаешь, боль не навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск», Самара.
2: Нужны окна или балкон? Звони «Балкон». 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: Новости на радио Шансон.
2: 17 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в августе взяли свыше 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Чаще всего кредиты оформляли жители Москвы и Подмосковья. Также в лидерах Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. Напротив, снижение зафиксировали в Татарстане, Самарской области и Хабаровском крае. Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты оформили около 30 миллионов россиян. Центробанк будет мониторить блогеров. Регулятор планирует следить за информацией, которую публикуют финансовые инфлюенсеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. В ЦБ подчеркнули, что зачастую финансовые решения принимаются на основе данных авторов, которые могут не обладать достаточным уровнем экспертности, а также выдают рекламную информацию за личное мнение. В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья. Команда шеф-поваров сварила 120 литров угощения, сообщает пресс-служба Минпромторга Кемеровской области. Достижение официально занесено в Книгу рекордов «Россия вдохновляет на путешествия». Кулинарный фестиваль прошел в старинном селе Пача Яшкинского округа. Тыква там символ не случайный. Жителям удается выращивать огромные экземпляры. Плоды зачастую весят 100 килограммов и больше. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, завтра преимущественно без осадков до 19 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: «Катюша», «Полевая почта» и заявки служивых.

0: Маша, полевая почта и заявки служивых.
1: Если понедельник, если 17 часов, и мы вместе, значит, на шансоне «Катюша» и мы непобедимы. Дорогие друзья, с вами ведущий шансона, «Катюша». Как замахнулся, а?
2: Подождите, вы ведущий на радио «Шансон» программы «Катюша».
1: Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И мне ассистирует Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что поставил такую серьезную песню в самом начале. Ну, не знаю, вот с утра какое-то такое настроение жесткое. Ну и плюс думаю, как-то вас мобилизовать в начале. Почему? Да потому что программа-то наша активная. Не просто развесили уши, сидим и слушаем. Нет, мы участвуем. Почему участвуем? Потому что можно написать в МАКС или обычные смс-очки по телефону. Плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Писать можно уже начинать сейчас. И я буду обязательно все ваши сообщения озвучивать. Что в сообщении можно сделать? Вспомнить о каких-то, например, воинских праздниках. Поздравить своих боевых друзей с очередным днем рождения, там, днем свадьбы, рождением внука, да все что угодно. Пожелать мирного неба над головой, счастья, здоровья и всего-всего остального. Дорогие друзья, я очень прошу по этому телефону не звонить. И песен нам не направлять. Фотографии тоже не надо. Мы, к сожалению, не сможем так красиво отправить в эфир. Только писать поздравления, напутствие. Ну, можно даже какую-то коротенькую историю, мы ее тоже, в принципе, можем озвучить. Так вот, а чтобы выйти в прямой эфир и уже воочию своим голосом на всю страну, да что на всю страну, на весь мир, рассказать, как служилось, с кем дружилось, чем служба запомнилась, и рассказать обязательно какую-нибудь умопомрачительную, веселую, поучительную, классную, душещипательную историю. На самом деле, если вы сомневаетесь, что, как многие говорят, да нет, служил, все хорошо, но ничего такого не было. Нет, нет, дорогие друзья. Надо покопаться, поковыряться у себя в памяти, и вы обязательно найдете такую историю. Так вот, звонить надо по телефону 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. 5-5-5-0. Но вы не спешите сейчас хватать трубку телефонную. Вы ее можете взять, но приготовьтесь. Потому что набирать надо, как только в эфир пойдет реклама или музыка. Тогда у меня будут свободные уши, руки и все остальное. Я смогу с вами побеседовать предварительно и направить вас в прямой эфир в следующий перерыв между музыкой. Поэтому, друзья, приготовьтесь и будьте готовы. Ну что, хочется вспомнить о каких-то, может быть, датах. Их, к сожалению, ну, мне так кажется, по крайней мере, было не так много. Не так много. Вы, кстати, вот не, так просто не сидите. Вы вспоминаете, пишите, звоните.
2: А сколько еще впереди? Просто за неделю не накапливается с прошлого понедельника.
1: Ну, впереди, кстати, тоже не особо. Я вот тут нашел один праздник, День оружейников в России. Но я могу сказать, что вчера был праздник. Причем такой неожиданный, такой веселый. Я, может, поэтому немножечко голосом хриплю и такой немножко унывный, потому что вчера был День танкиста. И у меня в гостях был главный танкист, цельный генерал. В принципе, он командовал легендарной Таманской дивизией, но у него в автобиографии была небольшая такая полосочка, по-моему, года полтора. Он командовал, по-моему, полком танковым. Но самое интересное, значит, зовут его, не буду его фамилию говорить, он еще, может быть, до сих пор, так скажем, секретный. Зовут его Андрей Иванович. Но самое главное, я вот, ну, когда мы немножечко так за День танкиста чуть-чуть выпили, я у него спросил: слушай, ну вот извини, ну ты же двухметровый русский богатырь. Как ты в этот танк влезал? Как ты в нем помещался? Он говорит: служба такая, заставит что угодно. Я говорю: может, для тебя армаду делали, а? Ну, на этом как бы наши диалоги не закончились. Мы продолжили вспоминать разные случаи жизни. Поверьте, Андрей Иванович, ну, просто кладезь всяких историй. Так что вы, друзья, запомните еще раз номер для звонков. 8-495-223-5550. Начинайте, звоните, жду.
0: «Катюша» на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну вот, Лера Владимировна Краева все-таки прислала нам фотографию. Ну, что могу сказать? Очень красивая фотография, да. Сердечки, цветочки, яички. Все, короче, что угодно. Но не присылайте нам фотографии. По телефону плюс 7-909-955-1030 присылайте нам свои глубокие сообщения. Дорогие друзья, а у нас в эфире Николай. Просто Николай, вторая линия. Николай, добрый день. Ну, рассказывайте, как вас с танковыми войсками судьба свела? Не жалеете ли?
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Приветствую студию. Здравствую, страна Российская Федерация. Да, в принципе, СССР. Ну, вчера все-таки ж наша страна праздновала очень важный праздник. Причем юбилейная дата Дня танкиста, 80 лет, 46, 2026. И еще, наверное, более важное для нас, для выпускников Челябинского высшего танкового командного училища, что спустя 19 лет его возобновили. Плюс вчера было вручено боевое знамя Челябинскому высшему танковому командному училищу. Плюс называется, курсанты первого курса принимали присягу. Традиционно в день танкиста чествовали их, так скажем, такой главной традицией. Но для того, чтобы стать настоящим танкистом, как говорил командир батальона курсантов, надо пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь, соответственно, это штатная стрельба или стрельба штатным артиллерийским выстрелом. Вода – это подводное вождение, а медные трубы – все остальное. Поэтому для нас это большая радость.
1: Николай, а скажите, что такое качалка в вашем понимании танкистов? Качалка, по-моему, называется?
2: Да. Я не понимаю, о чем речь.
1: Нет? Мне просто вчера генерал рассказывал, что чтобы танкиста научить, его же нельзя учить, в принципе, на настоящем танке. У танка настоящего очень небольшой моторесурс. Поэтому есть учебные места, которые ставятся на качалку, то есть, типа, ну, так скажем, танк или что в нем внутри находится, ставит на качалку, что качалка изображает его движение по пересеченной местности, а специалист там внутри стреляет, вводит, там перезаряжает. Короче, все, что угодно делает вот во время этого.
3: Или симулятор это вас... такой, да?
1: Ну, симулятор. Ну, как называется?
2: Тренажер назовите, условно, да?
1: А как он называется в простонародье?
2: Вот вы назвали качалка, пусть его называют качалка.
1: Ну, красиво же, качалка.
2: На самом деле, конечно же, есть мастерство, да, когда люди умеют готовить танкистов, они обходятся с помощью обычного табурета и настоящего танка. Поэтому вот много называется методов. Методика, она разнообразна, но по факту основные же элементы танкиста – это отделение управления, там, где механик-водитель, наводчик-оператор и командир танка. И что, наверное, прекрасно в танковых войсках, что вот именно в составе экипажа выполнять задачу, в составе взвода.
3: Командная работа должна
2: командира
3: быть.
2: До командира дивизии все являются членами экипажа. То есть командир дивизии тоже имеет свое, так скажем, место боевое управление.
1: Николай, поверьте мне, в любом роде войск, в принципе, вот я специально, первая у меня песня была «Мы непобедимы», и там в припеве пишется «подразделение». Всегда в составе подразделения. Мы сильны именно не по одному, а как пальцы в кулаке. Николай, большое вам спасибо за звонок. К сожалению, мы сейчас должны выйти на музыкальную паузу, а я для тех, кто хочет выйти в эфир, напоминаю номер прямого эфира. 8-495-223-5550. Жду вашего звонка.
0: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
6: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в «Алкон». 377-70-70. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
7: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
8: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Брешани. Удивительные морские львы.
7: С 12 сентября в Самарском цирке.
8: 0+.
9: Радио «Шансон» представляет 9 октября в Самаре в Доме офицеров «Шансон-парад». Авторский концерт звезд эстрады и шансона. Михаил Шелик и Владимир Асмолов. Владимир Черняков и Ева Амурова. Рада Рай и Руслан Швыдченко. Экс-солист Бутырки Михаил Борисов и Александр Грауль. Шансон-парад. Встреча добрых друзей, золотые хиты и неповторимая атмосфера. Ждем вас 9 октября. Самара. Дом офицеров. 6+.
10: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
11: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альф». И вы просыпаетесь. От Владислава Шмидта пришла смс-очка. Здравствуйте, радио «Шансон». Хотел бы передать всем ребятам, кто на СВО. Парни, спасибо вам. И низкий поклон от всей России за ваше правое дело. Берегите себя и вернитесь живыми. Любовь написала нам. Здравствуйте. Хочу поздравить своего мужа с праздником Днем танкиста. Желаю здоровья, удачи. И я жду его домой. А, дорогие друзья, вот, кстати, вот мы вчера, когда уже выпили не по одной генералам, я говорю, а вообще у танков будущее на войне есть или нет? Ну, вы же знаете, что за последние 4 года сильно очень стратегия, тактика поменялась. Я жду, особенно от танкистов, их негодующих звонков, и говорят, да и что? Да как без танков? Давайте, звоните и пишите. Значит, звоните по телефону 8495-223-5550. Но не сейчас. А дождитесь, когда будет музыкальная пауза. А у нас Наталья в эфире на первой линии, да. Береговая Наталья. Наталья, здравствуйте. Радио, выключите, пожалуйста, радиозвук, только в трубочку говорите с нами, слушайте. Отлично. Рассказывайте, кого у вас есть поздравить, поблагодарить за службу.
2: Поздравить своего крестника Максим Павловича, который 5-й год СВО. Мы все ждем его домой, но срочно он служил в Елане. Там крупнейшая учебка была у них, 4500 и солдат.
1: Он случайно не танкист?
2: Да, именно танкист.
1: Танкист, о!
2: Ой, Алексей, вас послушайте.
1: Ну, вас тоже, если честно, не очень хорошо слышно, но мы с Ольгой как-то справляемся.
2: Он сейчас замначальника штаба на СВО, не буду говорить, где и что и как.
1: Но бывает дома-то хотя бы отпуска дают небольшие, хотя бы там на 3 дня, на 4, на неделю.
2: Недавно был в отпуске, вот недавно прям совсем уехал, несколько дней назад. Сын, конечно, 10 лет, плакал, рыдал у отца на коленях. Ну, что делать? 5-й год сын растет без отца. Но отец уже имеет 3 медали.
1: Понятно. Настоящий герой.
2: Конечно, просто так их не дают. А младший у нас пограничник, и у него орден. Служил, в общем, короче, он срочную год отслужил и подписал контракт. Они оба попали на 2 года. Mm-hmm. Что вот Максим Павлович, что Вячеслав Павлович.
1: Но Вячеслав вернулся, нет?
2: Вячеслав, да. И он уже 2 раза был в командировке, в Курске, в Белгороде, вот по полгода.
1: Понятно. Наталья, большое спасибо вам за звонок. Берегите домашний очаг. Потому что все равно мужчины возвращаются, и надо, чтобы все было чисто, спокойно, прибрано и готово к встрече мужика. А у нас на второй линии товарищ необычным именем и фамилией. Герай Гераев. Герай, добрый день. Рассказывайте, у нас есть с вами минутка, скажите, где служили, как служили, чем служба запомнилась?
3: Я призывался с Питера, с Ленинграда в 79-м году осенью. И отправили на командира танков в Прибалтийском военном округе. Город Добили.
1: Ну, танкистам вам не повезло, кстати, я так понимаю.
3: Да, а вот там на пересыльном пункте капитан Волков на всю жизнь запомнил. Он говорит, ты нам нужен. В медиках. И сделал так, что мое личное дело забрал, и мы попали, несколько человек попали в медики.
1: Но на этом ваши приключения не закончились. В конце концов, научили вас быть связистом, правильно?
3: Да.
1: Ну, а что со службы вспоминается? Или просто передадим привет?
3: Еще такой момент. Через 20 лет я встретил товарища, познакомился с армянином. Петросян Вячеслав. Так он служил в Добиле раз, водителем-механиком, постоянно там был.

0: да, с другой роты, с первой, и общались. Аппаратура ЗАС у них была включенная. И по этой аппаратуре они разговаривали на таджикском.
1: И, короче, двойное такое засекречивание слов. И никто, даже враг не мог рассекретить. Что это за морзянка такая неизвестная? Герай, большое спасибо вам за звонок. Очень рады, что вы нас слушаете. К сожалению, сейчас мы перейдем к музыкальной программе. Прозвучит моя песня «Родня». Но перед этим я вам напоминаю телефон, который сейчас надо уже начинать набирать, чтобы попасть в прямой эфир. 8-495-223-5550. Слушайте мой очередной хит «Родня».
2: Катюша на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну, я напомню, что ведет программу Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». Так, писать перестали, но у нас есть на связи Сергей Мосин, от, как сам он сказал, от винтовки Мосина на первой линии. Сергей, добрый день.
2: Здравия желаю, радиоведущая, страна, всех здравия желаю.
1: Вы хоть и не танкист, но, так скажем, и срочную послужили, и себя попробовали, в общем-то, так скажем, в офицерском звании, вот, и не оставили эту профессию, я так понимаю, по сей день. Расскажите о себе, нашим слушателям.
2: Да, так точно, по поводу дня танкиста, оба деда прошли Великую Отечественную войну. Один еще на Халкинголе танкиста начинал, второй тоже во время Курской битвы. Поэтому Царство Небесное, если меня слышат, большой им привет. Они уже, к сожалению, отошли в мир иной. Поэтому очень уважаю, ценю память ихнюю, записки ихние. Поэтому оба деда были танкистами.
1: Ну а вы-то про себя расскажи, что вы прям скромничаете.
2: Про себя, да. Калужское инженерно-техническое училище военное.

0: когда призвали нас всех на срочную службу, 87-89 ВДВ, Кабул, 1179-й гвардейский артполк, затем Запорожское Волчанское авиационное летное училище, пилот-инструктор самолета Ан-2, выброска десантников. Ну и закончил лейтенантом после распада Советского Союза, к сожалению. И продолжаю работать командиром воздушного судна бизнес-авиации.
1: Ну вот, знаете, вот говорят, там авиация — это вообще бог, можно сказать, вообще всех родов войск. Там, скажем, если вот по танкистам, я сейчас задал вопрос слушателям, правда, не вижу ни одного ответа, есть будущее, так скажем, в современной войне у танкистов или нет. Молчат почему-то, и танкисты в том числе. С авиацией вот такого вопроса не стоит. Авиация, в общем-то, она, там, скажем, и пилотная работа, а беспилотная вообще пошла дальше всех. А ваше какое мнение по танкистам? Есть у них, скажем, будущее или нет?
0: Ну, судя по тому, как ребята на СВО воюют, как возрождается, перед вами выступал офицер Челябинское высшее военно-танковое командное училище, я за то, конечно, это, скажем так, они воюют достойно. Это продолжение есть. Продолжение есть обязательно.
1: Ну, просто очень сложно им вот с воздушными, военно-воздушными силами-то лететь все-таки быстрее, чем по грязи-то гусеницами шарохать.
0: Да, вы знаете, у нас, в нашем полку, как ни странно, был батальон танковый. Я первый раз в жизни увидел, что ВДВ придали танковый батальон. Им надели также петлицы воздушно-десантные. И ребята достойнейшим образом сопровождали колонны. И сейчас продолжают традиции наших дедов проезда. Поэтому я за то, чтобы они всегда были, это вот войск, и всегда были в почете.
1: И на, скажем, на вооружение наших ребят поступали новые танки. А самые лучшие, самые танки, быстрые, легкие, скорострельные. И точно попадали. И дальность самая была большая. Ну а что-то, не знаю, может, с курсантских лет вспоминается вам? Или со службы в Афгане? Что-нибудь такое?
0: На службе, значит, да, смешная история. Мы три товарища служили. И как-то после боевых в Кабуле у одного лето, жара под 60 градусов, у него разогналась температура, простуда, реальная простуда. И второй мой товарищ говорит, не буду звать фамилии, один уже тот, что отошел мирно, другой живой. И говорит, слушай, я знаю, как меня мать так лечила, надо его обмазать горчицей, надо замотать в одеяло шерстяное и оставить на полчаса. Что мы и сделали, но Игорь был такой силы еще, что он мог солнышко на турнике без страховки крутить по 50-60 раз. Поэтому мы вдвоем завалили, обмазывали его горчицей и через полчаса размотали. Нам сказали, что вы не правы, товарищ офицер, нам сказали. Но в итоге человек выздоровел на утро.
1: Ну, главное, выжил. Ну, слава богу.
0: Выжил и выздоровел.
1: Дорогие друзья, да, в армии, да. Армия не для слабых, ребят. Могут так вот обмотать. Да и не то, что на полчаса, могут на полдня забыть. Еще раз напоминаю, телефон для связи 8-495-223-5550. Вам, Сергей, большое спасибо за звонок. Дорогие друзья, звоните, жду.
2: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
7: телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Катюша. Полевая почта и заявки служивых.
1: И вот нам пришло от Букина Николая сообщение. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Пробовал дозвониться, не получается. Ну да, что-то вот сейчас прям наплыв был звонков, но со связью не очень хорошо. Что-то народ вроде выходит на связь, но отбивается. Передайте ребятам из ММГ 5-я, Дальневосточная, термесский погранотряд, участвовавший в выводе в 89-м году, я так понимаю, из Афганистана. Также всех ребят, танкистов, с праздником из Танкограда, города Нижний Тагил. Танкостроение не стоит на месте, вот отвечает на мой вопрос. Тагильские танки, они не только едут по бездорожью, они еще и летают. Поверим вам, Николай, на слово. А у нас, так, на первой линии Сергей Иванович Трегубов. Сергей Иванович, добрый день.
2: Добрый вечер.
1: Откуда вы нам звоните?
2: С Тамбова.
1: Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Ну, служба запомнилась очень хорошо, и сослуживцы нормальные были, все хорошие. Вот, что первый год, что и на второй. И вот хочу, может быть, и слышит меня кто, инженерные войска. Вот, Сорин Олег с Москвы, я не могу с ним никак не связаться, в общем, записная книжка у меня пропала, вот, и может он услышит. А так, в истории он даже поймет, с капиталки нам машину пригнали, но она так, как ЗМЗ, вот, гусеничный минный заградитель.
1: Так.
2: И он хотел поехать с командиром взвода по лесу поехать, опробовать ее. А я намоить мыл свою машину. Ну и что же, прибежал. У него, в общем, поломалось полумесяц на сцеплении. Открутился и выскочил. Ну и все, прибежал командир взвода, что нужен на буксире тащить. Тащим на буксире. То есть не на буксире. Я подъезжаю к нему. Он уже сделал на ходу, Олег Сорин. Вот. Он уже сделал ее, все, ну поехали, поехали вместе, едем. Он впереди, я сзади. И по танковой дороге не хотели ехать. Вот, по полигону. Остановились, отцепления нету. По полигону быстрее намного проедешь. Стрельбы нету. И едем. Слышим, пух-бух, хлопки. Опа, что такое?
1: Оказывается, полигон открыли.
2: Да, а потом они, ну, оцепления нету, мы прозевали, или они что-то проспали, кто их знает.
1: Ну, как
2: потом
1: обычно бывает.
2: Это, лежу, впереди меня болванк падает, и песок мне в глаза. Опа, я тут пересрал. Опа. И сразу, как на третьей передаче, ехал. И так в лес заехал, насос, она мне заглохла, двигатель не выдержал, заглохла. Завел, переключился, погнал, на танковую дорогу выехал, на броню сел. У меня коленки трясутся. Ну что нам, 18 лет было, там 19 лет.
1: Ну да. А кто у вас старший был в танке? Кто старше в танке был?
2: Да никого.
1: Вы были?
2: Никого не было. Один я был, механик-водитель. Вот.
1: Какое доверие, а? Простому 18-летнему парню из Тамбова.
2: Вот такой случай был. Может, он вспомнит или там услышит что-то.
1: Хорошо, Сергей Иванович. Ну, дай бог. Я не знаю, наверное, все-таки... Вы еще молодой мужчина, да, судя по всему, по сроку службы. Надо в интернет, наверное, залезть, посмотреть. Может быть, ваш товарищ где-то там, в чате где-нибудь, со связанным с Чехословакией, с группой войск за границей.
2: Да, в следующий понедельник еще позвоню вам.
1: Давайте, звоните, будем рады вам. А я вот после общения с генералом небольшой шок придумал. Хотел вам, ну, пару четверостишей буквально зачитать перед тем, как проститься до следующего понедельника. В старом парке на пьедестале, словно военный в запасе, из закаленной боями стали, в прошлом силен и опасен, танк с яркой красной звездою стоял молчаливо и гордо. Словно вчера он вышел из боя, в котором смело и твердо крушил он врага, где другие не едут, и долг свой он честно исполнил. И надпись на башне «За нашу победу» каждый навеки запомнил. Вот такие вот небольшие строчки. Ну, в принципе, еще есть несколько строчек. У нас есть немножечко времени. А ветер мирно, листвой играет. Нет взрывов, снарядов, свиста. Но память о подвиге не выгорает. Поздравим же всех с Днем танкиста. Дорогие друзья, с Днем танкиста, с новой рабочей недели, чтобы у вас все сложилось, чтобы вам улыбалась удача, было здоровье, хорошее настроение. До следующего понедельника. И моя песня о мужской, солдатской, военной дружбе по-мужски.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вина. Я за всех российских баб. Мне копать трошею велено, на-на, я копаю словно раб. Те за Сталина, за Ельцина, я за всех российских баб.

0: голосом.
1: Новости на радио Шансон.
2: 6 вечера в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Выдача кредитных карт в России участилась из-за отложенного спроса. В августе было выдано более 1,5 миллиона кредиток. Это рекорд с начала прошлого года, сообщает Лента.ру. По сравнению с июлем, рост составил 11%, в годовом выражении 9%. По данным ЦБ, спрос на реструктуризацию кредитов в России достиг во втором квартале минимума за 1,5 года. Реструктуризации граждане стали предпочитать кредитные каникулы, за которыми обратились более 300 тысяч человек. Россияне смогут свободно покупать сертифицированные противогазы уже в следующем году, с 1 марта. В продаже появятся в том числе детские средства защиты, сообщает пресс-служба МЧС. Сейчас противогазы запрещены к свободной реализации, так как не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречались низкокачественная продукция и контрафакт. Со следующего года качество противогазов будет контролироваться. Порядок сертификации определило правительство, а требования к качеству разработали Минобороны и МЧС. Минпросвещение не планирует усложнять задание ЕГЭ-2027. Никаких серьезных изменений в экзамене не готовится, сообщил РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что до конца сентября проводится общественно-профессиональное обсуждение демоверсии ЕГЭ следующего года. До 10 ноября их утвердят, и уже на основании скорректированных демоверсий будут готовиться сами экзаменационные задания. Москва и Санкт-Петербург намерены перевести до 80% парка трамваев на беспилотный режим к 2030 году. Речь идет о полностью автономной технологии управления, заявил первый замминистра транспорта Константин Пашков. В начале года Минтранс разработал законопроект, регулирующий эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств и распределяющий ответственность между участниками рынка. Согласно документу, производитель будет нести ответственность, если ДТП произошло из-за нарушения правил движения самим беспилотным средством. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Вы простите меня.
1: Русское гостеприимство очень отличается от принятых в других культурах моделей приема гостей. В нем много теплоты, щедрости и особого отношения к человеку, который переступил порог дома. Но стоит помнить, идеальный гость – это гость, который пригласил себя сам и принес с собой еду. На волнах радио «Шансон» всегда душевное тепло. И рады вам, конечно же, всегда. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Есть возрастное ограничение для лиц старше 18 лет.
2: То, что было вчера, все память забрала. А завтра что нам ждать? Нет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Отцвела белым цветом черемуха, отцвела цветом первой любви. С неба светит звезда, бьет без промаха в азиатские

Не припомню, где был я, что делал я. Только косы, как небо склоня, под черемухой девушка.

земле я заблудший и поздний гость. В небе звездочка смотрит за мной. Как храню я все то, что запомнилось под ветвями черемухи той. Распалю, растреплю себе нервы я, истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты,

черемуха в русской культуре почти всегда про весну, свежесть, первую влюбленность, трепетное ожидание. Вот когда она отцветает, это естественный природный цикл, но в художественном тексте он сразу становится метафорой. Что-то важное и чистое, но, увы, уже прошло. О неотвратимости времени только что Иван Кучин на радио Шансон. Время не стоит на месте, как и технический прогресс. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет о штрафах за передвижение на авто без ОСАГО. Не пропустите, но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Реклама.
1: Укротитель тигров. Карлос Брешане. Морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
1: 0+.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Местный паром в незнакомом мне городе, как мы просто живем с подаянием, с воронами.

рушатся. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. История с внедрением автоматической фиксации камерами отсутствия полиса ОСАГО тянется довольно давно. И вроде бы все должно было заработать с 1 октября. Российский союз автостраховщиков рапортует о полной технической готовности системы. По их оптимистичным заверениям, базы выверены до блестящих 99,98% точности. Казалось бы, нарушителям пора готовиться к ежедневным автоматическим письмам счастья на 800 рублей. Однако в МВД этот праздничный оптимизм разделять не спешат. Ведомстве намекают, что спешка страховых компаний понятна, ведь количество нежелающих покупать дорожающие полисы растет. Но реальность пока отстает от красиво нарисованных отчетов. На стороне полиции система не готова к интеграции. В МВД справедливо опасаются, что преждевременный запуск обернется шквалом ошибочных штрафов и мощным общественным резонансом. Поэтому с 1 октября система, скорее всего, не заработает. Это самая противоречивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: я в крошечном греюсь в тепле.
1: У природы нет плохой погоды. Но и хорошей давно не было. Осень на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Конечно, можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Бородск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг на радио «Шансон». Надо сказать, что Ирина подарит нам свое творчество и 14 ноября на Лайф-арене, на легендарном празднике, на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй». На сцену «Разгуляй» также выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воробайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие. Возрастное ограничение есть 12+. Ну, на этом настало время сказать вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова. Ну, а в следующем часе встречайте Андрея Лобанова. Не сомневаюсь, что вечер в его компании, компании «Радио Шансон», станет для вас особенным. Ну, все. Пока.
1: Мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались.

0: Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
0: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
2: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 377-7070.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 вечера в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские власти в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в нескольких регионах, где фиксируются локальные перебои. Это, например, Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, сообщили в правительстве. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам вице-премьера Александра Новака, на ряде НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дроздин Денко выразил надежду, что к началу октября в регионе удастся выстроить новые логистические цепочки поставок, а также запустить отремонтированные заводы. Семьи в Новгородской области при рождении четвертого и каждого последующего ребенка смогут получить 1 000 000 рублей уже со следующего года. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. По его словам, средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату детсада или приобретение автомобиля. Кроме того, регион полностью компенсирует семьям с 5 и более детьми стоимость жилищно-коммунальных услуг. Региональный капитал «Новгородская семья» действует в области с 1 января. При рождении первого ребенка женщины до 29 лет получают 350 тысяч рублей, при рождении третьего или последующих детей – 250 тысяч. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова», который будет ходить в Москву. Заполняемость первого рейса составила 100%. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек. В составе 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова и многие другие. Возрастное ограничение – 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Стас Михайлов подарил нам свое золотое сердце, а мы честно пытались сдать его в ломбард, чтобы дожить до зарплаты. Спасибо за благородный металл. Но пока мы тут взвешивали этот орган на весах, любовь объединилась с Сережей. Хватит считать караты. Пора страдать под танцевальный бит. Ну или танцевать, ну или подпевать. Андрей Лобанов у микрофона. Всем доброго вечера на волнах самого душевного.

0: по пути.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Лесоповал рубит правду матку так, что щепки летят. Лесорубы красавцы. Ну, собственно, как всегда. Но сейчас пилорама закрывается. Начинается час вопросов к ЖКХ и судьбе. Получается час риторических вопросов, потому что ни в первом, ни во втором случае ответов не дождемся. Хотя всякое бывает. Республика входит в чат. Если жизнь спрашивает, каким таким, отвечайте ей песней, требуйте книгу жалоб и предложений. И попробуйте там написать какое-нибудь предложение. Чисто для разнообразия, потому что жалоб и так хватает.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка. Вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Невероятное шоу «Мексиканцы в России».
3: Аттракцион с тиграми и львами от укротителя Карлоса Бришани. Удивительные морские львы.
2: С 12 сентября в Самарском цирке.
3: 0+.
4: В Самаре знают. Задумала стеклить балкон? Звони в Алкон. 377-70-70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

воробья.

Сергей Наговицын в эфире самого душевного. Песня «Там на елках» из альбома «Приговор» аж 1998 года. Как давно это было, дорогие друзья, но все меньше времени остается до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Курдукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Если вам больше 12, ждем вас!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РПБ, ОКРН, 124-77-047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
7: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Владимир Ждамиров, «Купола, колокола». А через 11 минут в студии «Радио Шансон» появится Дмитрий Малыгин со своей программой «Вечерний заезд». Человек, который разбирается в автомобилях, поэтому смотрю на него и слушаю с открытым ртом, потому что, честно, ничего особо не понимаю. Девиз шоу: «Только у нас максимальная скорость не ограничена». В общем, дорогие друзья, ждите, делайте громче и встречайте.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов. Обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
2: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
3: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
1: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 вечера в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия в ближайшее время может снизить или отменить сбор за оформление электронных виз для индийских туристов. Министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что Индия в начале года уже отменила сбор за оформление краткосрочной электронной визы для наших сограждан. Российская электронная виза также доступна гражданам Индии. Одной из задач, отметил министр, остается развитие прямого авиасообщения между двумя странами, поскольку нынешних 15 рейсов в неделю недостаточно для дальнейшего роста турпоездок. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. В ближайшее время производители представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, необходимо провести испытания, потому что воздушное такси должно быть максимально безопасным. В свою очередь, первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. В Москве стартовал прием заявок на участие в новом 9-м сезоне проекта «Музыка в метро». Музыканты могут выступать перед пассажирами городского транспорта. Концерты проходят на станциях метро, МЦД и МЦК. Участники исполняют самые разные композиции, сообщили в столичной мэрии. Заявки принимаются до 14 октября. 9-й сезон подарит москвичам новое направление – опера в метро. Участниками впервые смогут стать исполнители оперных произведений. Направление рассчитано на артистов с разным уровнем профессионализма. Подготовки. Заявки принимают как от известных оперных певцов, так и от начинающих вокалистов. Каждый 7-й россиянин увозил с собой из отпуска отельный халат, а каждый 10-й забирал с собой полотенце. Кроме того, сограждане привозили домой тапочки, мини-косметику и зубные наборы, сообщает портал Лента.ру. Оказалось, что каждый 12-й респондент возвращался с посудой из гостиницы. Хотя бы что-нибудь из отеля забирали 67% россиян. Никогда этого не делали около трети отдыхающих. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

потухи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

памятью растерзанный утес. Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, привет! «Вечерний заезд» снова с вами, как и всегда, по понедельникам в 20.06 в городе Героя Москва. И это то самое время, когда нужно завести свой мотор, если завелся — прекрасно, если не завелся и приболело что-то в области тачки, можете смело написать нам по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры и смс-очки по стариночке. Мы прочитаем, поможем, телемедицина наша, все. Но на улице похолодало, наступают суровые восьмимесячные невзгоды погодные. Невзгоды погодные, тавтология. Ладно, окей, простите меня. Мне кажется, самое время поговорить о том, что в автомобиле очень важно. А важно в автомобиле — это использование правильных смазочных материалов, а лубрикантов, как я люблю, знаете, это слово такое. Вот. И сегодня для этих целей, для того, чтобы узнать все самое важное, сокровенное и тайное из мира лубрикантов, мы пригласили в гости Константина Азолкина, который является экспертом по моторным маслам G-Energy. Кость, привет.
2: Всем привет.
1: И давай так, с места, как говорится, в карьер. Как часто, не стучи по столу, как часто надо менять моторное масло? Связано ли это как-то с сезонами? И вообще, с чем это связано? Как делать правильно? Потому что, ну, очевидно, холиварчиков миллион, да? Кто-то говорит, надо прям каждую неделю, кто-то говорит, там, давай, зачем, я вообще никогда не меняю. Расскажи.
2: Ну, вообще, замена масла, она такая достаточная история. Есть регламент производителя, есть собственные
1: какие-то... Вот это скучные цифры в букваре,
2: да,
1: которые лежат в бардаке.
2: Цифры, да. Открываем книжку, там написано, ага, каждые столько-то. Но надо всегда понимать, нужно думать, где мы используем машину.
1: Так, то в смысле, есть... где мы используем. Мы, я надеюсь, что все используем ее легально, примерно в одних и тех же условиях. Что ты вкладываешь в это понятие? Давай.
2: В это понятие идет именно, где мы применяем. То есть мы ездим по трассе между городами, или мы ездим просто тошним до работы.
1: Большинство людей, которые сейчас слушают тебя, они, скорее всего, делают второе. Вряд ли кто-то мчит по трассе в этот послеурочный час. Да, и давай так, что это все объясняет?
2: Надо понимать, если циклы у нас идут, грубо говоря, короткие дистанции от дома до работы,
1: да,
2: то есть когда, ну, ты быстро достаточно доезжаешь, мы говорим про это, то у нас чаще всего мотор, он прогреваться не успевает. Особенно, когда холодные времена.
1: Это правда, и дизельный.
2: И дизельный, он вообще прогреться не успевает, он раз
1: меня,
2: в месяц прогреется.
1: У меня иногда на трассе остывает, не то что прогревается.
2: Прада. Прада остывает зимой.
1: Прада остывает, и много других дизельных тачек остывает зимой. Хорошо, так, короткие поездки, это что? Это бэд, это плохо.
2: Это, ну, не то что плохо, но это снижает ресурс.
1: Это снижает ресурс
2: вода.
1: Моторного масла.
2: Да, вода образуется очень сильно, потому что у нас масло только начинает прогреваться, мы глушим, у нас остывает, образуется конденсат, и поэтому оводнение, снижение вязкости, то
1: черт,
2: есть ресурс снижается.
1: Ты сейчас с кем вообще разговаривал? Хорошо, а трассы, я так понимаю, что это равномерные движения на там оптимальных оборотах, соответственно, ресурс масла увеличивается, правильно?
2: Да.
1: Ты к этому все ведешь, старик?
2: Ну, плюс-минус к этому, да. То есть у нас все производители, они идут к тому, что интервал, который они закладывают, это максимально благоприятный для двигателя. То есть это трассовый.
1: Ну, хорошо, если прям адовые пробки, и живешь ты в пределах Садового кольца, всегда стоишь в пробке, в любое время суток. Как часто надо менять масло, если у тебя в букваре написано раз в 10 тысяч? Надо в 10 менять?
2: 5.
1: Раз в 5, серьезно?
2: 5.
1: А если ты хорошо ездишь далеко за город каждый день, километров 60, у тебя прогрелась тачка, равномерно едешь, не газ в палас, вот не это все, то надо как в букваре или можно попозже?
2: Ну, если такое расстояние, то, в принципе, можно как в букваре.
1: А, как
2: это идет, да.
1: Как написано в книжке. Хорошо, и погода никак не влияет.
2: Ну, погодные условия, они влияют.
1: Температурный режим.
2: Но чаще всего зимние — это то, что у нас добавляются простые, очень сильные прогревы.
1: А, ну то есть вот в этом плане.
2: Моточасы.
1: То есть так, как таковая температура, не сильно, да?
2: Да.
1: Я понял. Прекрасная информация. Я думаю, что после небольшой музыкальной паузы, которая нас ждет впереди, мы будем закреплять и развивать наши знания в области лубрикантов. Приятно, черт возьми, друзья. Танцуем и возвращаемся.
0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон». Реклама.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: У РБВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. И сегодня мы как-то идем, едем, движемся по скользкой дорожке лубрикантов, потому что в гостях у нас Константин Золкин, эксперт по моторным маслам G-Energy. Как тебе моя грассирующая R? G-Energy. Так. Ну, привет.
2: Просто Костя, прекрасно. Скажи еще раз привет.
1: Да, смотри, друзья, в предыдущем отрезке мы обсудили, в общем-то, интервалы замены моторного масла, как лучше его выбирать, этот интервал, да, в зависимости от типа и эксплуатации автомобиля, и ритма эксплуатации автомобиля. А сейчас у меня такой вопрос есть, немножко, может быть, странноватый, но в больших городах всегда с бензом все окей. Он всегда прекрасный, он всегда пахнет фиалками, и вот это все. Ну, бывает, к сожалению, так, что не всегда где-то в отдаленных точках можно встретить прям настолько качественный бензин, как в городах-миллионниках. Вот как качество бензина влияет на жизнь моторного масла? Или вообще никак не влияет? Они там друг от друга отвязаны. Просто два нефтепродукта.
2: Нет, качество, оно влияет. Тут надо понимать, что хорошее топливо, на нем и спрогнозировано ресурс двигателя, ресурс масла. Но если мы сомневаемся в качестве, то, ну, грубо говоря, там, это низкое качество, назовем это так, то ресурс пропорционально снижается. Неудовлетворительное, да. То ресурс масла будет снижаться, потому что расходуются моющие агенты.
1: Ага.
2: То есть у нас масло должно чистоту поддерживать двигателя.
1: Ну, то есть, подожди, правильно ли я понимаю, что отчасти функция масла это забирать на себя всякую отраву, которая может по разным причинам очутиться в топливе?
2: Вообще их функций больше. Первое — теплоотвод, второе — смазывание, а третье — чистота.
1: Вот это да, вот это поворот! Слушай, я, как бы вопрос, которого у меня не было, но я не могу его не спросить. Михаил, наш слушатель, постоянно задает тебе вопрос, явно не мне. У него Mazda CX-5, производитель рекомендует 0W20 масло, но допускается 0W30. Разница в цене большая. Выйдет экономия боком все-таки 0W20. Пробег трассы город 50 на 50, либо до какого пробега на 0W20, а потом можно и перейти на 30-ку, я так понимаю. Да, пробег 35 тысяч.
2: Если удобно, то производитель допустил применять 30-ю вязкость.
1: Не-не, ты давай... Вообще не проблема. Нет, то, что допустил производитель, вот этот сферический производитель в вакууме, как бы с ним все ясно. Ты-то как вот, ну, объективно, да, там...
2: Ну, там, если ноль, это низкотемпературные его параметры. То есть их так и так сохраняет производитель. А 30-я или 20-я вязкость — это рабочая температура, рабочие вязкостные параметры. Ну, тут больше за топливную экономичность.
1: А, я понял. Короче, в общем, Михаил, выбирайте, что вам оптимально по цене. И у вас есть в G-Drive, есть все вот эти 0W20, 30, плюс-минус, синус,
2: да,
1: косинус?
2: Да, у бренда G-Energy есть вообще весь набор.
1: Ну, то есть я просто к тому, что... Я к тому, что Михаил может пойти и выбрать себе нужное, я к этому. Окей, хорошо, давай тогда следующий вопрос. Как выбирать, вот, собственно, то самое правильное для своего авто, вот, на волне Мишиного вопроса?
2: Ну, если так пойти, то как раз, наверное, и начнем, что с современных все-таки относительно требований. Сейчас стоит, нужно свое внимание концентрировать на масла все-таки современных, высококачественных, то есть достаточно российских брендах, и, наверное, все-таки в сторону синтетических продуктов.
1: Ну, потому что турбированные, высококомпрессионные моторы.
2: Да, не там то, больше вопрос в том, что у синтетики, у нее вязкостные характеристики более стабильные.
1: Ага.
2: То есть, и она сохраняет свои параметры вязкостные на всем интервале.
1: Да, при этом, как я понимаю, что и полусинтетические масла, они как бы не являются какими-то плохими, есть аппаратура, которой они необходимы, правильно же?
2: Я больше скажу, есть оборудование, которое только на минеральном будет хорошо работать.
1: Вот, друзья, на этой оптимистической ноте предлагаю пойти немножко поплясать. Мы сейчас тоже с Костей пустимся в пляс. После паузы сразу вернемся и продолжим вас образовывать.
0: Вечерний заезд. Реклама.
3: Нужны окна или балкон? Звони Волкон. 377-7070.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Ребятушки, «Вечерний заезд» к вам возвращается с очень скользкой темой лубрикантов. Сегодня мы обсуждаем все, что касается моторных масел. Если вы боялись всю свою жизнь что-то спросить о моторном масле, можете смело это сделать по номеру 8-909-955-103-0. Это и наш любимый мессенджер Максим Владимирович, и смс, да все, в общем-то. В гостях у нас сегодня Константин Золкин. Это эксперт по моторным маслам G-Energy. Блин, мне моя нравится. Классно. Хотя я дефективный. На радио нормально.
2: Достаточно приятно звучит.
1: На работу не берут нормальных, только дефективных. Хорошо, давай так. Мы не до конца приоткрыли, скажем так, тему подбора масел в прошлом отрезке. Расскажи еще раз, вот для меня, для такого не быстрого газа, медленного тормоза, да, как все-таки вот выбрать масло, потому что, ну, конечно, мы привыкли к каким-то старым маркам из прошлого, да, которые сейчас либо до нас не доезжают, либо доезжают не в том виде, в котором нам бы хотелось, и нам надо вот выбирать из того, что мы имеем, а мы знаем, что мы имеем хороший продукт, но как для конкретно своей тачки это сделать?
2: Ну, конкретно для себя выбирать. То есть, да, либо по руководству открыть, если как бы...
1: Не, это все понятно. Слушай,
2: там, надо... там почитать, там есть допуска, есть стандарты.
1: Да, написано цифры, но, да, к примеру, у тебя там нет вариативности, да? У тебя, например, просто сухие цифры, а я так понимаю, что у вас в том числе, да, и там у других каких-то производителей есть разные линейки, разное все. И вот куда мне эти цифры воткнуть, чтобы получить нормальный результат, почитать про каждую из линеек, про каждую конкретную позицию и ее себе купить.
2: Вообще, то есть, если так рассуждать, у нас есть подборщик. То есть, на сайт заходишь, открываешь подборщик, и достаточно знать, какая у тебя машина.
1: А,
2: то
1: вот
2: есть,
1: так.
2: Просто вводишь данные, и тебе программа выдает все, что тебе подходит. Грубо говоря, от самого топового продукта,
1: да,
2: то есть до максимального, там, приближенного к минимальным требованиям.
1: Прикольно. То есть вот это та самая вариативность, о которой я тебе говорю. А теперь смотри, задачка реальная из жизни. Добрый вечер, радио «Шансон». Александр нам пишет. У меня Renault Duster 18 года. Отличная, отличная техника. Я стараюсь лить масло, которое предусмотрено заводом-изготовителем. Это там французская марка некая. Можно ли его поменять на какое-то другое масло?
2: Да вообще не вопрос.
1: Ну, то есть...
2: Поменять его можно даже в гарантийном периоде было. То есть это вообще не проблема. Главное, нет, чтобы соответствовал стандарту.
1: Соответствовал стандарту и вот, ну, всем остальным. А есть, кроме вот этих вот цифрок, буквок, еще какие-то подводные камни, может, еще какие-то спецификации, которые тоже надо соблюдать? Или вот там, как ее там, 0W30, этого достаточно?
2: Нет, там помимо... Это только вязкостная спецификация. А есть стандарты производителя техники именно по требованию к самому маслу, к его рабочим характеристикам. То есть его моющие свойства, его защитные свойства, температурные режимы, которые он должен выдержать, трение, которое он должен выдерживать в этом двигателе. Все это есть. Есть мировые стандарты, API, ASIA, то есть европейская ASIA, API это американская, ILSAC это азиатская история. Вот. А есть именно стандарты производителей. То есть у таких там именитых Volkswagen, Mercedes, у них как бы свои стандарты, того же Renault. У него есть свой стандарт.
1: Но смотри, окей, ты сейчас еще больше, мне кажется, всех запутал. Но, то есть смотри, вот давай опять берем не какое-то там сферическое масло в вакууме, а там конкретно G-Drive, да? То есть вот эти все параметры, которые ты сейчас сказал, допуски там, вот у меня Mercedes, ну у меня, я не знаю, жир 223-й, космос, бомба, лонг, перелонг, да? Могу у вас найти масло на него?
2: Конечно. Ну, конечно же, можно. У нас сделано все под самые современные. То есть надо понимать, что любой производитель, он идет за тем, что есть на рынке.
1: Ага.
2: То есть только в крайне редких случаях, когда, то есть это единичные автомобили выходят, там какое-то там эксклюзивное требование, да, то есть надо понимать, это нишевые.
1: Ну и все равно,
2: все, что остальное, это присутствует обязательно. Плюс сами производители, они всегда в книжке пишут, если вы не найдете фирменного масла, вы всегда можете заливать любой продукт, который соответствует стандарту.
1: Ребята, welcome к нам, да? И вы, друзья, тоже после музыки не разбегайтесь. Мы потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Короче,
1: я контролировал, как только мог.
0: Да, короче, Кость, давай так. Смотри, ни для кого не секрет, что я отец автогонщика, да, маленького автогонщика. И у меня вот какая интересная тема. Ведь, не знаю, прав я или нет, ты меня можешь потом как бы поправить, сказать, нет, ты несешь чушь. Мне почему-то кажется, что крупные компании, которые занимаются производством моторных масел, они очень часто мелькают вот в спортивных соревнованиях, вот этих гонках высоких достижений.
2: Абсолютно.
0: И я предполагаю, что не рекламы ради, как бы, да? Скажи мне, в чем сакральный смысл вот этих мероприятий? И что вы в реальной жизни выносите из вот этих вот состязаний?
2: Ну, тут можно прям параллель прямую вести, как зачем автопроизводители участвуют в автоспорте.
0: Так.
2: Они обкатывают современные новые технологии в любом случае.
0: То есть ты реально хочешь сказать, что вы берете какую-то там условную...
2: сверхновую рецептуру.
0: Да, сверхмощную. Хочу сказать жижу, старик. Ладно, сверхновую рецептуру, так.
2: Да, грубо говоря, мы берем, да... ее максимально заложенным очень сильным ресурсом.
0: Так.
2: Загружаем ее в гоночную машину и мониторим по всем фронтам. То есть тут особенность в том, что можно получить уникальную информацию, то, что в лаборатории особо ты не получишь. То есть нагрузки, температурные режимы, особенности настройки двигателя. То есть ты никогда не угадаешь, что двигатель масло нагреет до 150 градусов, ливанет туда топливо, там будет износ просто потому что...
0: Хорошо, вот смотри, я понял, идея сумасшедшая. Скажи мне, всегда вокруг автогонок бытует такое мнение, что, ну, короче, вот эта тачка, она вроде выглядит как тачка, но в ней нет ничего из обычного автомобиля, да? Скажи мне, масла, которые используют, ну, давай так, не будем брать какой-нибудь там классы злые GT4 и GT3, да? Возьмем какой-нибудь там условный туринг, когда это там почти заводской хэтч, ну, почти, условно,
2: ну,
0: да?
2: Условно.
0: А в нем может быть внутри этого мотора гражданское масло?
2: Да.
0: Ну, то, которое вот на полке в ритейле стоит.
2: Серьезно? Я могу сказать, что даже наш продукт, линейка Racing, она как бы доступна для обычного покупателя, как бы ее можно купить.
0: Нет,
2: это то, что в GT4 ездило.
0: А, серьезно?
2: Это в BR-е ездило.
0: Ага, друзья, кто не знает, BR — это российский спортпрототип, очень классный и очень, очень быстрая, серьезная аппаратура, которая вкатывает всяким там Lamborghini.
2: Она
0: и прочее.
2: Она и в GZ-ах тысячесильных ездила, как бы спокойно выдерживала.
0: Так, то есть как бы, в общем-то, это не миф о том, что гоночные технологии приходят в гражданскую жизнь и потом могут обратно так вот работать.
2: Это только так и работает.
0: Это прелестно. Ну, хорошо, про мир высоких температур вот на этих гонках, когда все там валят боком, об этом мы поговорили. Давай поговорим про низкие температуры. В общем-то, вот-вот белые мухи полетят с неба, да?
2: Мы ожидаем.
0: Мы все ожидаем. И что происходит с маслом в двигателе за вот эту холодную, зябкую зимнюю ночь?
2: Ну, все это логично. Мы приехали вечером.
0: Нелогично.
2: Поставили
0: что
2: машину.
0: Происходит? Давай.
2: То есть поставили машину, все, выходим утром. Что у нас за ночь произошло? Все масло стекло в поддон.
0: Да.
2: На улице, естественно, дубак. То есть все замерзает. Мы как бы по естественным продуктам, которые многие знают, что если в морозилке подержать, оно более тягучее становится.
0: Ну, это
2: то же самое с маслом.
0: Так.
2: Вот, и надо понимать, что чтобы успешно завести двигатель, масло должно достаточно способно быть прокачиваться по системе масляным насосом.
0: И это прям, вот это как раз первая цифра, да, которая...
2: Это в маслах как раз, да, это... берем пример 0W.
0: Да.
2: Там 0W40. Вот это W, это винтер, по сути, зимний режим, да. Это и есть туда история о том, что...
0: В переводе суахили, винтер,
2: да,
0: так.
2: Винтер, вот. И именно эта цифра нам говорит о том, что это низкотемпературный параметр.
0: Ага.
2: То есть, чтобы обычно быть уверенным и просто это считать, запомните, отнимайте 35.
0: Прикольно.
2: То есть, от цифры перед W отнимите 35, и вы поймете, при какой температуре у вас гарантированно мотор заведется. Ну, исправный мотор, опять же.
0: Хорошо, сколько маслу нужно времени, чтобы принять то агрегатное состояние и правильно смазывать перед поездкой мотор? То есть, грубо говоря, сколько нужно посидеть и типа погреть, чтобы можно было начинать движение? Чтобы не было повышенной нагрузки на двигатель.
2: Вот даже вопрос не к маслу, а ко всему мотору. То есть тепловые зазоры, когда выйдут на норму.
0: Так, подожди, стоп, давай примерно среднее по больнице. Сколько нужно масла? Сколько вешать в граммах? Давай. Но примерно.

0: Верно.
1: Ну...
0: Правильно подобранному.
1: Ну, минут 5 ему достаточно, чтобы он мог уже как бы... Но без высоких нагрузок, опять же.
0: Понял.
1: То есть мы просто покатиться, поехать спокойно можем.
0: Вернемся, друзья, после паузы.
2: На радио Шансон. Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
2: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, как бы это ни было грустно, но сейчас начинается последний временной отрезок в вечернем заезде, который сегодня по скользкой дорожечке идет. Это тема животрепещущая, лубриканты, все, что позволяет вам сохранить ваши моторы и долго-долго и счастливо жить с автомобилями, которых у нас сейчас таких привычных выбор невелик. Друзья, у нас в гостях Константин Золкин, он эксперт по моторным маслам G-Energy.
2: Всем еще раз привет.
1: G-Energy или G-Energy? Мне нравится G-Energy. Ну, как-то так очень поэтично. Друзья, мы на самом деле очень много уже рассмотрели различных ситуаций, в которых вам могут пригодиться знания от Кости. Смотри, Костя, вопрос такой. Он интересует точно всех. К сожалению, давай так, рынок теперь таков, каков он есть. И мы лишились многих производителей. И есть ощущение, что вот такие классные парни, как вы, которые работают у нас в стране на благо этой страны, да, и делают вроде бы тот же самый продукт, но как будто бы мы привыкли, знаешь, как бы, если у нас что-то начинают собирать, ну, давай, по аналогии с автомобилями. Автомобильный завод, да, я был на почти всех автомобильных заводах мира, и всем почему-то кажется, что у нас обязательно болты кувалдой забивают в машины, да? Но на самом деле это вообще ни разу не так. Также есть в области масел, смазочных материалов, наверное, тоже какие-то предрассудки. Всем кажется, что, ну, если это наш, то разливают из какой-то бочки непонятной. И там вообще, вот, ну, неясная жижа, да? Расскажи, как на самом деле происходит, как происходит вот этот некий ресерч, да, изучение компоновки, купаж. О! Купаж, да? Как это работает у нас?
2: У нас это, в принципе, работает давно и стабильно. У каждого производителя, ну, у нас в том числе, есть центр разработки, R&D-центры, которые ежедневно отрабатывают там, ну, сотни рецептур, вариаций, как можно сделать то или иное масло, чтобы оно соответствовало всем современным стандартам. Испытывают. Сначала это будет, так скажем, виртуальное моделирование.
1: Цифровая модель.
2: Потом из лучших, кто, так скажем, победил в этом этапе, они отсеиваются следующие. Это лабораторное тестирование.
1: Ага.
2: То есть на этом этапе отсеиваются еще рецептуры. Дальше уже это идет, опять же, автоспорт, моторные стенды. То есть надо понимать, что мы так же делаем, как и все, моторные стенды, испытания, то есть оценка состояния двигателя. То есть все это производится и делается это достаточно хорошо.
1: Смотри, правильно ли я понимаю, что, я это знаю, и ты сейчас это подтвердишь, что масло состоит из базового масла и некого большого количества дополнительных компонентов, и все это вот превращается в конечный продукт, правильно?
2: Ну, да.
1: Вот эти самые дополнительные компоненты, которые, ну, как будто бы всегда были какими-то не нашими, у нас с этим сейчас нет проблем. Ну, вот вы, как флагман практически вот этой вот индустрии лубрикантов, у вас нет проблем? То есть стоит мне бояться чего-то?
2: Нет,
1: что,
2: конечно,
1: в какой-то момент... Смотри, это же важная штука такая, да, что я прихожу в семью моторного масла, ну вот в данном случае G-Energy, да, и хочу быть уверенным в том, что свои 100-500 миллиардов лет, пока моя Toyota Camry, да, не сгниет, я буду ездить на этом масле. То есть ничего не стоит опасаться, вот с этими дополнительными компонентами все ок у нас.
2: То все вообще прекрасно. То есть я даже больше скажу, что базовые масла у нас там чуть ли не лучшие там в мире.
1: Базовые масла у нас самые базовые масла.
2: Самые базовые масла.
1: Хорошо, Кость, вот. Скажи еще такой вопрос. Вот мы поняли, что продукт клевый, современный, здоровский. Как, ну, конечному покупателю, есть же всякие нечистые на руку дельцы, которые могут в вашу канистру красивую налить какую-нибудь барматуху. Это правда жизни. Как обезопасить себя вот от вот этого всего?
2: Ну, сейчас есть такая, как бы, история, честный знак. У нас активно
1: звучит
2: применяется.
1: Приятно. Честный,
2: да,
1: знак.
2: Честный знак.
1: Да.
2: Прекрасная история.
1: Мягкий, твердый и честный.
2: Да, так. И честный знак. Вот. То есть этот алфавит надо знать. И тут получается, что с апреля 26-го года масла нельзя без честного знака уже приобрести. То есть честный знак нам дает возможность отследить место производства, транспортировку, срок годности, дату производства, то есть кто производитель, все эти параметры. То есть и он гарантирует качество самого вот продукта, да. О том, что это
1: оригинал. Хорошо, и давай коротенечко, у нас осталось не так много времени. Скажи мне, а вы вообще обратную связь с потребителем поддерживаете? То есть может человек позвонить на какую-то горячую линию и сказать: капец, не устраивает, сделайте вот тут лучше.
2: Конечно же, можно. Есть система обратной связи на сайте. То есть можно написать, можно позвонить.
1: И вы, правда, к этому
2: прислушаете? Да, мы и в мессенджерах, то есть в социальных сетях отвечаем. То есть, да, естественно, реагируем.
1: И это прекрасно, потому что таким людям, как я, которые по-прежнему до сих пор верят в Деда Мороза, хочется верить еще во что-то, помимо Деда Мороза. И у вас вот все, видимо, по-настоящему. На самом деле, Кость, спасибо, что ты сегодня пришел к нам. Это было увлекательно.
2: Вам спасибо за то, что позвали.
1: Я честно узнал многое из мира моторных масел, хотя я и так знал немало. Друзья, вам... Конечно же, удачной рабочей недели, готовиться к предстоящим холодам правильно, с правильным маслом, правильно его заменив. Это важный момент, который нельзя упускать, менять нужно в зависимости, как сказал Костя, от того, насколько ваш ритм эксплуатации автомобиля интенсивен, равномерен и так далее. И не забывайте, что мотор, ремонт, новый мотор, да даже не новый, черт возьми, контрактный мотор, сильно дороже, чем вовремя замененное масло. И, в общем-то, какие-то там полторы канистры точно не стоят этого.
2: Полностью подтверждаю.
1: Да, с вами мы, к сожалению, прощаемся до следующего понедельника. В следующий понедельник услышимся и расскажу вам что-нибудь новенькое, интересненькое из мира автомобилей. Кость, спасибо, пока-пока.
2: Все, всем пока.
0: И заезд.

не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

жизни ты моей талисман. Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Все именно так. Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Шансон», самого душевного радио. Эта программа только для вас. У микрофона Андрей Лобанов. Буду ближайшие 60 минут зачитывать ваши привет, поздравления, ну и прочие значимые события, которыми вы будете готовы поделиться. Ну и, кстати, наш единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Привет, дорогое радио. Передайте, пожалуйста, привет от Марка брату Арсену и сестре Анне. Я желаю им хорошего вечера и прекрасного настроения. И большой привет всем радиослушателям радио «Шансон». А здравствуйте, наше любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет одному человеку, Бахи и Алишеру. От прекрасной Натальи. Так, что есть еще из сообщений? Прямо сейчас будем доставать. Кстати, да, друзья, подписывайтесь на нашу группу в Макс. Там помимо новостей много всего интересного. Привет, любимое радио «Шансон». Передайте... Ага, сейчас, секундочку. Передайте привет. Передаю привет своему папочке и, конечно же, мужу. Очень сильно его любим, скучаем и ждем. Родной, люблю тебя очень сильно. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Жду не дождусь твоего звонка. Целую, люблю, скучаю. Обнимаю, жена Любаша, детишки, Дашка, Димка и Кирюха. Из Вербилок с любовью. Ну и Богдан Богдановичу большущий привет, который сегодня отработал. Первый день, впереди еще целая рабочая неделя. Не болей, не грусти, все будет хорошо. Дорогие друзья, напомню, единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0.
2: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Реклама на радио «Шансон». Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: вас. Продолжается программа «Только для вас», наши уважаемые слушатели. У микрофона Андрей Лобанов. Ну и напомню номер +7 909 955 103 0. Добрый вечер, любимое радио. Моя любимая внучка подарила мне колонку, и теперь я могу вам писать. Обычно я слушаю вас в машине, и поэтому не могла писать. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой внучке и моему сыну Евгению, боевому офицеру из Солнечногорска. Я их очень люблю и всегда их жду домой, в гости, в деревню Остров, Ленинградская область. Мы с дедушкой их очень сильно любим, и вас тоже любим. Привет вам большой, и дедушка, и бабушка. Добрый вечер, мои любимые радиоведущие. Если можно, передайте, пожалуйста, привет всего Путилова, моей подруге, замечательному доктору Ольге Александровне Ветровой, доброму, отзывчивому человеку. Пожелайте ей счастья, здоровья, а также ее дочери Лене. И вообще спасибо вам за все, что радуете нас своей передачей, своим вниманием. Пожалуйста, обращайтесь. Здравствуйте, радио «Шансон». Лучше поздно, чем никогда. 4 сентября 26 года в Ростове-на-Дону родилась новая семья. Дорогие Иван и Софья, главное в жизни вы уже сделали. Нашли друг друга. Я хочу пожелать, чтобы ваша семья, семейная дорога была легкой и светлой. Пусть любые трудности только сплачивают вас, а радости будут общими. Любите друг друга всем сердцем. За вашу семью. С уважением, Вячеслав, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Продолжаем программу только для вас, дорогие друзья. Программа, где озвучиваются ваши приветы, поздравления, ну и пожелания. Едем мы на дачу вместе с Игорем, Ниной, Ириной, Ромой, постепенно удаляясь от Москвы, ну и от дома. Отдохнем, сил наберемся, это будет сладкий сон. А в пути для нас играет радио «Шансон». Привет всем, кто в «Хонде» 986 от Нины Яковлевым и Архиповым. Удачной дороги вам, ребятушки. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет моей бабушке Лене и дедушке Саше. Добрый вечер, любимое радио. Уважаемый Андрей, здравствуйте. Передайте привет, пожалуйста, настоящим любителям и ценителям шансона из разных уголков России. А Дмитрию с правого берега матушки Волги отдельный привет. Он сейчас в санатории. Пусть лечится, не сбегает. А также всем, кто меня знает и узнал, здоровья, добра, позитива. Люблю, Наталья из Долгорукова. Наталья, вам большущий привет. Уважаемый радио «Шансон», хочу передать привет своим друзьям, жене Зое и сыну Максиму. Ну, нормальные такие друзья. Я вас люблю очень-очень, хоть мы и далеко. И, пожалуйста, передайте привет особенный моему другу детства. Зовут ее Мадлена, город Кропоткин. Скорейшего выздоровления. И мы все тебя, друзья, детства и улицы, любим и ждем. Ты супер. Дорогие друзья, напоминаю вам единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0.

0: Здравствуйте. Передайте привет моим дорогим, так, где я сейчас потерял, всем моим дорогим одноклассникам школы номер 21, поселка Лосиный, Свердловская область. Всех помню, обнимаю, уважаю, крепкого здоровья, навеки ваш, Сашуля Клементьев. Сашуль, тебе большущий привет. Добрый вечер, радио Шансон. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу Денису. Всем желаю хорошего душевного вечера. Елена, город Армавир. Армавир, привет. Добрый вечер, радио Шансон. В своем послании хочу отразить то, что сейчас творится в целом. Народу много, людей мало. Желаю нашим пацанам взаимопонимания среди своих и чтобы отношения не разменивались на деньги. Цените, дорожите теми, кто рядом сегодня, пацаны. Без подписи прислали сообщение. Подписывайтесь, дорогие. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет замечательному человеку. Он сейчас в командировке, надеюсь, что слушает любимую волну. Павел Геннадьевич, у тебя все получится, и скоро все хлопоты закончатся. Я в тебя верю. Евгения, Великий Новгород. Женечка, молодец. Правильно, поддерживай. Поддержка нужна всем. Ну и вы, мужики, тоже не забывайте поддерживать девчонок-то. Здравствуйте. А давайте мы сегодня поздравим с днем рождения очень хорошего человека, Дмитрия Анатольевича Медведев, который всех благ ему и питерский наш ему Happy Birthday. Спасибо. Газарес написал. Газарес, красавчик, привет тебе. Дмитрий Анатольевич, с днем рождения. +7 909 955 103.0.
1: Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал: «Мой мальчик!»

Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. Я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Совсем немного у нас остается времени на ваши приветы, поздравления, признания в любви и прочие замечательные события, которыми вы делитесь. Здравствуй, дикция. Куда-то она покинула меня что-то под вечер понедельника. Напомню, номер, единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. Здравствуй, любимый радио «Шансон». Мы с мужем отдыхаем на море. Уже завидую. Витязева, да, кажется так. А хочу сказать мужу Дмитриеву Илье огромное спасибо за такой шикарный отпуск. Люблю тебя, родной мой. С пожеланиями супруг Марина ваш написала. Мариночка, вам привет, прекраснейшего отдыха. Ну и пишите еще. Добрый прекрасный вечер, любимое радио. Хочу передать привет всем серпуховчанам и еще попросить своего любимого мужа Макса, чтобы он мне сделал денежный подарок от Ольги Шелест. Точка. Ну, надо было тогда сразу в сообщении сказать, сколько вам надо, в каких купюрах, все бы озвучили, чтобы он сразу взял и принес, чтобы вы уже потом ни о чем не задумывались. Дорогие друзья, напомню вам номер, единый номер для ваших сообщений, +7 909 955 103 0.
1: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу тебе день ото дня под песен печальных пластинку.

0: мне баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня...

подарила ты. Медленно, но верно, программа «Только для вас» подходит к своему логическому завершению. Ну и есть еще несколько сообщений, успею их, надеюсь, зачитать. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Андрей, пожалуйста, прошу ответить моим друзьям, любителям «Шансона». Огромное им спасибо за душевную поддержку. Я сейчас действительно в санатории, и мне очень важна их поддержка. Всем огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Обнял, приподнял, покружил, поставил. Аж немного голова закружилась. Евгений Петров, президент Федерации масс-рестлинга Московской области. Поздравляем с днем рождения. Спасибо за ваш труд и за то, что делаете масс-рестлинг сильнее и популярнее. Желаем здоровья, энергии, успехов во всех начинаниях и, конечно, новых побед. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. Присоединяюсь. Привет моей любимой девушке Полине из Тамбова. Люблю, целую, обожаю. Жду не дождусь, когда поедем на «Эх, разгуляй». От Дмитрия, если можно. Дмитрий, ну, уже в следующий раз. Программа «Только для вас», дорогие друзья. Все закончилось, но только на сегодня. Ждите продолжения уже завтра в 15.00. Напомню, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103.0. А мы с вами встретимся уже в следующем часе. А, кстати, если сейчас есть возможность, мужчины, приглашайте дам, дамы, приглашайте мужчин. Можно немножечко потанцевать.

0: Реклама.
1: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в сентябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск» Самара.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. У меня...

Женя Григорьев получил амнистию материнской любви. Красиво. Но следом идет песня для тех, кому амнистия только снится. Лесоповал напоминает, неважно, сколько лет дали, важно, кто будет стоять у ворот, когда калитка откроется. Мамы делают нас людьми, а кореша доказывают, что мы ими остались. У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго понедельничного вечера, начала недели. Ну что, было, какое было, самое главное, какое будет продолжение. Это самое душевное радио.

0: твоих мужиков узнавать. Когда я приду.
1: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
2: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
3: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
1: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио.

там идет война, где я теперь за всех, за всех и за себя. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

удача не рассчитает нас на первый и второй, на первый и второй. Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

небе журавли, что строятся полком и тоже

0: будущую всегда.
1: Михаил Круг в эфире самого душевного «Масть крестовая». Дорогие друзья, радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник «Эх, разгуляй» всенародную танцплощадку. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоит в столичной лайв-арене. Да, все меньше времени остается. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шапутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличное настроение, само собой. Если вам больше 12 лет, ждем вас, дорогие друзья.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон. А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка.
3: Радио Шансон представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина

0: Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой.

от моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня.

А до Нового года россиянам осталось работать всего 77 дней. Осталось пережить всего 17 рабочих недель. Две из них будут короткие. После этого нас ждут январские праздники аж на 11 дней. Я считаю, отличная мотивация жить дальше в начале рабочей недели. Андрей Лобанов, до встречи в эфире радио «Шансон».

родные, нас живых еще не так мало.

0: Реклама на радио «Шансон». Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

я Шибко сильно не жалел. Мол, пошла за капитана и умчала с ним на белом корабле.

33 богатыря пришили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и вьем сидел, охраняй свой удел, не удел. А подрав зеленый дуб, дядька их не сделал с рук, с окружающими дуб стал их гроб. И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел

Здесь и вправду ходит кот, как на правдах поет, как на левдах загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торгсин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар

Бахат не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал

что ты Тоньку полюбил, так бог с ней, с Тонькой. Тебя же не Тонька завлекла губами мокрыми, а что у папи у

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

Вот чего ты захотел, и знаешь сам, но стесняешься про любовь твердить.

и как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелькою. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии, а вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8 на 10. А папаш приезжает сам к полуночи, там туны да халуи, тут все по струночке. Я папаши под

Он пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне как на войне, но Серега не подвел меня ни разу. А потом долги, заботы, бесприютная семья, служба в органах, погоны капитана. Все сложилось, я смирился, только видно часть меня до сих пор не возвратилась из Афгана.

А потом, уже под утро, мы с Серегой вдвоем шли, обнявшись по морозному бульвару. И казалось, будто снова мы с задания идем где-то очень далеко, под Кандагаром.

поцеловал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. Она мне шепчет, что же теперь будет. А я ей отвечаю, Бог нас и рассудит. А на утро взяли прямо из кровати. Вот и не увижу я Таньку в белом платье. Танечка родная, жаль, что

0: гляжу на небо в клетчатом узоре. Часовой, отпусти хоть на полчасика. Таньку одним глазком видать, а?
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

самолет, грустно немного. Скоро меня позовет небо в дорогу. Все, заблестели глаза, надо прощаться. Все, не придется на

0: Шансон. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

весенний свет, и печали как будто нет, и мы прощены с тобой навек. Прикосновение рук и запах твоих волос, и нежность этих губ —

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

каждой шутке есть капелька правды, в каждой правде есть капелька лжи. Я тебя попросила однажды, как разлюбишь меня, так скажи. Не копи понапрасну обиды, лучше сразу сказать, не таить.

0: значит, ухожу. Вот с тех пор я темные розы не люблю.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди. Что не любила ты меня, прошу.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Умная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
0: Радио «Шансон».

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно. С опозданием на полвека лучше все, чем никогда. Арестованная память, ты свободна, ты свободна. Грусть волторновая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи. Там, где время уминало гости Беломорканала, где на картах

0: радио «Шансон». Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: ОРВБ, Украина, 129-77-007-19-19, Московская область, Тверской, Покропотовск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Жизни ерунды не напороли, в какие только соловки не забрели. Ну, в сериале там актер.

Я другой не видал, а нас с тобой подстерегали неудачи. И поговорка про тюрьму и про сумму. А как мы верили в любовь,

формат. Ну такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело. Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Как говорят, чем больше дров, тем меньше леса. А мы с тобою это поняли.

выбрать формат. Ну, такая новелла. А кто любит кино, ну, такой сериал. Что и как у кого, ну, какое нам дело? Наша жизнь — это мы, я другой не видал. Жизнь имеет формат —

Дождик, утро серое, намокает рано. На земле мы первые, нам нельзя с обмана зачинать истории, новый поворот. Жаль, что слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного, наша первая конка.

комиссар Кривухин лучше бы сказал, что в прошлой заварухе он без вести пропал. Наверное, похитили и предали земле. Силен он был на митингах, да не силен в седле. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного. Наша первая конная, с ним пройдем до конца. Не реви, баба.

шкалу. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я пока живой. Под кончим офицериков можно и домой. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не люби бабы темной, я много нас убуденного. Наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не реви, баба темная, много нас убуденного.

Радость обрещен тебе послать. На проходной чуть задержусь я для порядка. Минуя все, скажу, ну здравствуй, Вячеслав. А знаешь, Слава, я скучал по вашим стенам, по вашим душам, до встречи помышлял.

сроднились, полоснули, и сладкой патокой намазали штыки, и наши беды нас узлами затянули, когда мы

сердечко наладил так красиво мне душевные мосты. А вот бы здорово на башне и как птица черпануть бы слава красоты, да вправе дух. Ты расскажи мне, как живет твоя.

просто поболтать. И где-то здесь ты ковырял свои конспекты. Нам было нужно тропки стежки выбирать. Весна украсит направление на лугу, и мы к тебе в садово-дачное рванем. Водицей оредишь ослабит нам подпругу, поселок Северский немножечко встряхнем. И будем рады, как мальцы, вот этой встречи. Тепло душевное на выходе имеет. Здесь очень грамотно играл скрипач Кузнечик. Да и мне тоже будет что сказать и спеть. Я непременно в Беларусь вас приглашаю в свои целебные пущанские места. Сольемся с матушкой природой, обещаю.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный предупреждает.

Любопытство уронило авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко, а пес... Пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворняках наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон, самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым, продолжай.

за франтом, заграничный паспорт предъявив, он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит, он помашет с неба мне рукой. Я в ответ скажу ему до встречи за кордон.